4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Попутный ветер морской столицы.
3: На Моторадио.
4: Привет, дорогие слушатели. В эфире подкаст «Попутный ветер морской столицы». Ведущий программы, президент мотоклуба военно-морского флота «Форда Винд МС» Кирилл Джун. Поехали. Мы с вами живем в удивительном городе. Морская столица. Город гранита мостов и рек и каналов, где каждый выезд на байке – это маленькое путешествие, а порой и вызов погоде. Сегодня я хочу поговорить с вами на тему, которую многие почему-то обходят стороной в пафосных разговорах о свободе, скорости и байкерском братстве. Мы поговорим о тех людях, без которых ни один наш прохват просто бы не состоялся. Мы поговорим о механиках. И о той тонкой, почти сакральной грани, которая отделяет обычный ремонт от вопроса жизни и смерти. Знаете, среди нашего брата-мотоциклиста есть один негласный культ – культ своих рук. Ну, считается, что трубайкер должен уметь сам, прямо на обочине, с помощью синей изоленты, маты и складного там ножа перебрать пол мотоцикла. Я полностью это поддерживаю. Уметь обслуживать свою технику самостоятельно – это прекрасно. Это база. Это то, что дает тебе глубокое понимание машины, на которой ты сидишь. Когда ты сам меняешь масло, колодки, звезды, натягиваешь цепь, крутишь гайки, ты начинаешь чувствовать свой байк лучше. Ты понимаешь физику каждого узла, ты слышишь, как меняется звук работы мотора, если что-то пошло не так. Это круто. Это воспитывает правильную культуру содержания в исправности материальной части. Но давайте снимем розовые очки и будем честны перед самими собой. Современный мотоцикл – это далеко не советский Иж и не старая Ява, которую можно было там починить с минимальным набором ключей в любом гаражном кооперативе. Сегодня байк – это высокотехнологичный снаряд. Здесь электроника, сложные тормозные системы, АБС, тонко настроенная гидравлика подвески, инжекторы. Чтобы обслужить все это профессионально, мало просто любить крутить гайки. Нужны годы опыта, тонны специального инструмента и, самое главное, незамыленный профессиональный взгляд. И вот здесь на сцену выходит фигура, которую я без преувеличения считаю ключевой в жизни любого мотоциклиста – твой личный механик. В нашей среде найти своего механика – это как найти хорошего врача или надежного адвоката. Это не просто парень в грязном комбинезоне из ближайшего сервиса, которому ты скидываешь ключ и уходишь пить кофе. Между мотоциклистом и его механиком должно быть нечто гораздо большее, чем коммерческое отношение клиент-исполнитель. Между ними должно быть какое-то абсолютно железобетонное доверие, мне кажется. Почему я так категоричен? Ну да потому что каждый раз, когда ты закатываешь свой байк в бокс и оставляешь ключи, ты совершаешь акт высшего доверия. Ты отдаешь ему не просто дорогую игрушку, не просто кусок там хрома, стали или пластика. Ты доверяешь этому человеку свою жизнь напрямую, без посредников. Подумайте об этом секунду. Вот автомобилист, он защищен капсулой безопасности, у него есть тонна железа вокруг, подушки, зоны деформации. Если у машины на скорости отвалится там копеечная деталь или заклинит суппорт, ну, водитель, скорее всего, конечно, просто испугается, да, он может попасть в ДТП. Там покрутит рулем, остановится на обочине, чертыхаясь, будет сидеть подсчитывать убытки. Ну, дай бог, чтобы, конечно, неприятности тоже обходили стороной. Но, тем не менее, вы поняли, да, о чем я говорю? У нас же двухколесных такой роскоши нет. У нас нет права на ошибку техники. Наша капсула безопасности – это наш шлем и куртка. На скорости за сотню на трассе любая даже самая мелкая техническая поломка может в долю секунды превратиться в катастрофу с трагическим исходом. Там заклинившее заднее колесо из-за рассыпавшегося подшипника, там лопнувший тормозной шланг, который механик поленился посмотреть на предмет микротрещин, пойманный воблинг из-за разболтанной подвески, и все. Твоя путевка в вечный поход выписана. Именно поэтому твой механик должен быть человеком безупречной чести и профессиональной чистоты. Когда он прокачивает тормоза на твоем байке, он должен понимать, что держит в руках твою судьбу. Его рука не имеет права дрогнуть, его внимание не имеет права рассеяться. Он должен быть занудой, в хорошем смысле слова. Настоящий мастер перепроверит момент затяжки болта трижды не потому, что он не уверен в себе, а потому, что он осознает груз ответственности. Я часто вижу молодых парней, которые купят свой первый серьезный мод, начитаются форумов и начинают экономить. Ищут где подешевле, ездят по случайным мастерам, верят на слово какому-нибудь дяде Васе, который обещает перебрать вилку за бутылку, да? Вот. Ребята, запомните, экономия на обслуживании байка – это прямая инвестиция в палату интенсивной терапии. Нельзя доверять технику людям, для которых ваш мотоцикл – это просто очередной конвейерный пункт в ежедневной рутине. Твой механик – это твой ангел-хранитель только в гараже. Он знает характер

0: катался уже и обратно, да? Ну, тут как в том афоризме, настоящий мужчина к врачу ездит на скорой. Так вот, поломка байка в дороге – это всегда проверка на прочность. Ладно, если ты встал где-нибудь под Тулой на освещенной трассе, у тебя есть связь и друзья или знакомые МС с эвакуатором. А если ты идешь ночью в дождь по глухой карельской трассе, где связи нет на 50 километров вокруг, и вокруг только тайга, мокрый асфальт и тишина, в такие моменты ты остаешься один на один с качеством того ремонта, который был сделан в городе. И если твой механик схалтурил, ты это почувствуешь очень быстро. Поэтому, друзья мои, цените тех, кто крутит гайки на ваших мотоциклах, уважайте их труд, ищите своего мастера. Долго, придирчиво, задавайте вопросы, смотрите, как он работает, как держит инструмент, чист ли его верстак. Чистота на верстаке – это чистота в его мыслях, действиях. И когда найдете такого человека, держитесь за него, это золото. Паша Керосин и Мотоджем, привет вам, ребята. Умейте обслуживать технику сами, это правильно и полезно. Но знаете, гранди кончаются ваши навыки и начинается зона профессиональной ответственности. Доверяйте профессионалам, которым можете без страха доверить свою жизнь. Пусть ваш попутный ветер в нашей морской столице всегда будет теплым, дороги ровными, а механизмы надежными. Берегите себя на дорогах, друзья. Помните, что нас ждут дома. Специально для радио с вами был Кирилл Джум, мотоклуб ВМФ For the Wind MC. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Увидимся на асфальте. До встречи в эфире.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В ночь с 4 на 5 сентября 1944 года со взлетной полосы рижского аэродрома поднялся в воздух немецкий самолет «Арада-332» с диверсантами на борту, имеющими задание убить Иосифа Сталина. Предполагалось, что это будет возможно во время одного из приемов в Кремлевском дворце. По сути дела, план был чистейшей воды химерой, поскольку только наивный человек мог предположить, что в установке тотального контроля возможно не только легализоваться в Москве, но даже устроиться на работу в Кремль. Диверсанты были в скорости задержаны. Интересно, но от этой работы над операцией устранился группенфюрер СС Генрих Мюллер, что дало позже основание предположить, что к 1944 году он уже понял бесперспективность борьбы с советами и стал наводить мосты с советской разведкой. По сути, он издал своих же собственных диверсантов. Он всегда знал, когда надо сменить хозяина. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
3: Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
8: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Первое, с чего у нас началось с тобой, когда родился еще в прошлом году телеграм-канал, да, мы с тобой задались вопросом, что наши, вот когда мы общаемся с клиентами, да, не все люди сейчас до сих пор понимают, что такое перевозка мототехники, да, что транспорт может быть оборудован определенным образом, да, ну и так далее, что есть определенные стандарты там, качества, которые мы, допустим, себе задали, да, и людям это транслируем. Так вот, эта вот трансляция, она должна быть прозрачной. И мы начали показывать, как мы делаем свою работу. Потом потихонечку мы ушли
2: в соцсети
1: пошли уже, как говорится, твои творческие этюды, когда начала подснимать, что-то выкладывать, и пошло-пошло-пошло-поехало. На самом деле задача была, понятно, показать, как работаем, какие-то сделать там маркетинговые штуки, типа реклама, а потом это произошло, знаешь, как неконтролируемый вброс. Нам просто понравилось и понеслась, мне кажется, просто все подряд туда льется, все, что происходит, и то, что успеваем снять. И, по сути, у нас канал называется «Дневник мотоэвакуатора», мы его назвали так. И фактически мы во всех соцсетях, у нас так и получилось. У нас идет дневник. Мы, по сути, показываем каждую...
2: Внутрянка у нас.
1: Да, просто свою жизнь. Просто трансляция того, как мы работаем, с какими ситуациями мы сталкиваемся. И на самом деле мы ловим себя на мысли, что то, что мы публикуем, показываем, там, снимаем, это лишь верхушка айсберга из того, что мы успеваем.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, события мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air.
1: Real rock music.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 366 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 16 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе один ребенок. По мототранспорту за сутки произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, одно ДТП с пострадавшими, ранения различной степени тяжести получили 2 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4: Моторадио. Соблюдай дистанцию.

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В ночь с 4 на 5 сентября 1944 года со взлетной полосы Рижского аэродрома поднялся в воздух немецкий самолет «Арада-332» с диверсантами на борту, имеющими задание убить Иосифа Сталина. Предполагалось, что это будет возможно во время одного из приемов в Кремлевском дворце. По сути дела, план был чистейшей воды химерой, поскольку только наивный человек мог предположить, что в установке тотального контроля возможно не только легализоваться в Москве, но даже устроиться на работу в Кремль. Диверсанты были в скорости задержаны. Интересно, но от этой работы над операцией устранился группенфюрер СС Генрих Мюллер, что дало позже основание предположить, что к 1944 году он уже понял бесперспективность борьбы с Советами и стал наводить мосты с советской разведкой. По сути, он издал своих же собственных диверсантов. Он всегда знал, когда надо сменить хозяина. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: You're listening to...

waving your banner all over the place.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Если человек сидел в интернете в ноябре, декабре там, или в какие-то еще месяцы, нашел на Алиэкспрессе какую-нибудь лампочку, которую как раз он за зиму сейчас хотел бы прикрутить туда.
2: Как правило, наши клиенты, они, если покупают какой-то тюнинг не через нас или что-то хотят сделать, они обычно обращаются за услугой к нам. То есть непосредственно мы уже оговариваем с клиентом срок выполнения работы, хочет он, чтобы было, как это говорится, поставлено там в течение недели или перед его выездом. Так что, я думаю, мы все решим.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Тяжелый день?
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
6: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Мы же все покупаем мотоцикл, чтобы ездить ровно 60 километров за машинами, никогда не перестраиваясь опасно.
2: Я, между прочим, очень за такой стиль, потому что мне кажется, это, ну, такая прямо безопасность, наверное, все-таки.
1: К сожалению, увы, не так работает, потому что как раз тебя не видно в этом случае.
3: Не, на дороге, мне кажется, культура вождения, она все время должна быть. Понятно, есть ребята, которые гоняют, которые там немножко рискованно это делают. Поэтому, наверное, мотосообщество некоторые так думают со стороны, что они вот нарушают постоянно.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки больше испытания, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за
3: день. Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка Скототуризм.
6: Да, Илья Шанин.
7: Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лев из Болгарии.
10: С вами Олег Капкай.
11: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это и
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
13: а дальше, не дальше.
11: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
14: Группа «Битлз» на Моторадио.
15: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
11: «Apple Jam».
16: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
17: Моторадио. The Cure for the Blues.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Я хотела сказать, что у нас вообще в целом превратилось все это в такую стратегию в соцсетях, когда мы показываем, кто мы такие, как мы работаем, какие наши принципы, наше главное лицо, личный бренд, чтобы человек до момента того, как он пришел к нам спрашивать, а сколько стоит перевозка, чтобы он точно знал, кто мы такие и что мы себе представляем.
2: А да? Костя в главной роли у вас во всех роликах, я смотрю.
1: Да, да, да. Ну, вообще, на самом деле, у нас есть такое внегласное правило, что контент никогда не важнее работы. То есть я просто снимаю процессы, которые на самом деле происходят. То есть я уже какой-то такой, наверное, незаметный на площадке игрок. Костя меня не замечает, он просто делает свою работу.
3: А у нас и не получается постановок на самом деле, потому что мы какие-то вещи планировали и пытались, но я в моменте, когда мы приступаем к работе, я и очень увлечен. Для меня задача и вопрос клиента, он становится на первый план. Я забываю, что мы там чего-то хотели подснять. Да? Я начинаю делать работу, вообще не обращая внимания там, ни на что, что там надо снять, и она в этот момент успевает поймать какие-то важные там, кадры, важные моменты, диалоги.
2: Ну, ты иногда говоришь на камеру, я вижу.
3: Это все потому, что вы, да, она меня к этому приучает.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. All colors of rock. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В ночь с 4 на 5 сентября 1944 года со взлетной полосы рижского аэродрома поднялся в воздух немецкий самолет «Арада-332» с диверсантами на борту, имеющими задание убить Иосифа Сталина. Предполагалось, что это будет возможно во время одного из приемов в Кремлевском дворце. По сути дела, план был чистейшей воды химерой, поскольку только наивный человек мог предположить, что в установке тотального контроля возможно не только легализоваться в Москве, но даже устроиться на работу в Кремль. Диверсанты были в скорости задержаны. Интересно, но от этой работы над операцией устранился группенфюрер СС Генрих Мюллер, что дало позже основание предположить, что к 1944 году он уже понял бесперспективность борьбы с советами и стал наводить мосты с советской разведкой. По сути, он и сдал своих же собственных диверсантов. Он всегда знал, когда надо сменить хозяина. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Музыка на Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоцié.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Здравствуйте. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Меломания», которую мы проводим, как всегда, по традиции, с магазином «Аудиомания», который находится на Марата 40, в старом, добром, намоленном месте, можно сказать. И передо мной директор магазина Денис Бердиков. Денис, добрый день.
1: Добрый день.
0: Я сегодня вижу, просто я любуюсь, поскольку это часть из моих двух основных профессиональных инструментов, ну, может быть, трех, ну, хорошо, четырех инструментов, это наушники. Шикарные наушники, вообще необыкновенной красоты и, судя по всему, очень хорошего качества.
1: Несомненно. Мы в конце июля, во время нашего традиционного прямого эфира из студии Моторадио, в конце месяца, последнюю пятницу месяца, презентовали компанию Kennerton, то, что мы с ней начинаем сотрудничество плотное, и мы были вместе с Романом в гостях у Саши, и как раз знакомились, рассказывали всякие интересные случаи из жизни. А сегодня я хочу немножко побольше, поплотнее познакомить наших слушателей с теми моделями, которые есть у нас на Марата 40, которые можно прийти и послушать в любой будний день с 10 до 9 вечера, ну или выходные с 11 до 9.
0: Напомни, что за компания Kennerton?
1: Kennerton – это российский премиум-бренд аудиотехники, который был основан достаточно давно, уже в 2009 году, как люксовое подразделение компании Fisher Audio. Я думал, что Fisher Audio ты тоже, наверное, слышала. Они выпускали большое количество достаточно недорогих как раз наушников. Мы с ними тоже сотрудничали еще в бытности компании DS. Так вот, Kennerton – это уже другая ступень. Они уже не просто, что называется, занимаются какой-то китайщиной, так скажем, выразимся, а как раз занимаются собственными инновациями и разработками, в том числе в области планарно-магнитных излучателей, которые используются в наушниках. И компания-то находится в Санкт-Петербурге. Ее основал Валентин Казанжи, который лично участвует в разработке и продвижении продукции. Он до сих пор у руля, регулярно ездит на все хай-файные, хай-эндные выставки. И продукция компании Kennerton на самом деле зарекомендовала себя не только на российском рынке, а в том числе представлена, ну, в принципе, по всему миру уже. Вот. И эта прекрасная компания, она делает... На данный момент у нее 18 полноразмерных моделей, 8 из них закрытого типа и 10 открытого типа, ну, не считая там разные варианты отделки и модификации. И 7 моделей оснащены магнитопланарными излучателями.
0: Что это за штука?
1: Вот, об этом мы с тобой как раз поподробнее поговорим, наверное, после первой музыкальной паузы. У нас тут кое-что приехало из музыки. Как обычно, часть наших радиослушателей... Хотя я думаю, что вот наши радиослушатели в основном возрадуются. Это у нас комментаторы на YouTube-канале в свое время были, что типа опять Pink Floyd.
0: Ну так а если только его и покупают, так что ж брать? Я не знаю, инстасамку, что ли? Или
1: канизать? Моторадио, да, это был бы, конечно, номер. Нет. Это Pink Floyd под названием 8 Tracks. Как несложно догадаться, это 8-трековое издание. Это сборник, охвативший, наверное, 8 ключевых лет деятельности золотой эры Pink Floyd с 71 по 79 годы.
0: Ну, тут как бы бест такой своеобразный.
1: Да, и при этом так скажем, в организации его и в издании этого издания, уж извините за тавтологию, принял непосредственное участие знаменитый Стивен Уилсон, который сделал так, чтобы эти 8 композиций звучали максимально, ну, как-то бесшовно, что ли, если можно так выразиться, чтобы вот целиком можно было погрузиться в мир Pink Floyd тех самых продуктивных, наверное, лет. И это, в общем, направлено, конечно, для начинающего слушателя, но и уже опытные меломаны, любители Pink Floyd для себя найдут тоже кое-что новое. В частности, здесь издана уникальная полноценная версия песни «Pigs on the Wing». Потому что в основном она везде укороченная, а здесь она полноценная. Так что очень интересный сборник, как для тех, кто знакомится с творчеством Pink Floyd, так и для тех, кто его уже хорошо знает.
0: Ну и просто подарок для тех, кто это оценит. Pink Floyd.

0: В эфире программа «Меломания». Сегодня мы говорим о фирме «Кендертон», которая представляет российскую аудиоиндустрию, аудиотехнику, в частности, вот наушники, которыми я не перестаю любоваться здесь перед нами. Продолжаем разговор.
1: Да, и мы остановились на том, что такое магнитопланарные наушники. Ну, в принципе, давай, так скажем, зайдем с небольших азов. Я тоже еще сказал в первой части нашей беседы, что есть закрытые, открытые. Мало ли кто-то не знает, давай поясним. Что, в принципе, наушники можно разделить, ну, вот полноразмерные такие, да, то есть мы не говорим про так называемые затычки и всякие сейчас ТВС, которые True Wireless, то есть по чесноку такие беспроводные, вот, это мы не рассматриваем, мы рассматриваем вот именно такие достаточно крупные, полноразмерные, то есть которые прям вот большие, которые целиком закрывают ваши уши наушники, вот, и их можно поделить на несколько типов. Есть так называемые динамические наушники. Это, наверное, самый распространенный тип. Он во многом схож по принципу своей работы с обыкновенной акустической системой. То есть, когда есть некая такая мембрана, диафрагма, находится там сзади, за нею звуковая катушка, и еще находится магнит, и за счет посылаемого сигнала вся эта система начинает колебаться и излучать звук. Вот, поэтому тут как бы вроде ничего такого особо нового. Чем хороши такие наушники? Это высокая эффективность. То есть они способны играть громко от обычного смартфона, какого-то, может, небольшого ЦАПа или вообще портативного плеера. У них хорошая басовая отдача. Они просты и надежно в эксплуатации, как правило, по конструкции своей. У них может быть разнообразный характер звучания. Все зависит от того, как настроена сама диафрагма, магнит, какое акустическое оформление у этих наушников. Ну и вплоть до того, что в зависимости от материала амбушюр, звук тоже может меняться.
0: Они беспроводные?
1: Нет, это все проводные. Это все модели проводные, при этом они подключаются не стандартным кабелем, а вот таким хитрым специальным 4-пиновым кабелем. Причем это как у дорогих наушников, и то же самое у недорогих. То есть это такие балансные, как бы, балансное кабельное подключение. Ну а, соответственно, с другого конца у всех, если не ошибаюсь, моделей, идет такой универсальный джек-разъем. Соответственно, он может быть мини-джек или при помощи переходника становиться вот 6.3 джеком. Ну и стоимость производства стандартных динамических наушников, она по сравнению с теми же планарно-магнитными и тем более электростатическими наушниками, она небольшая. Что такое планарно-магнитные наушники? Это наушники, в которых звук создает тонкая плоская мембрана, на которую нанесены проводящие дорожки. Расположена она между одним или двумя массивами постоянных магнитов. То есть они начинают в магнитном поле колебаться и издавать звук. То есть как бы, ну, другой принцип создания вот этих самых звуковых колебаний. В чем преимущество планарно-магнитных наушников? Это в основном низкие искажения. Равномерное движение большой мембраны уменьшает риск изгиба этой самой мембраны и всяких паразитных резонансов и локальных деформаций. Потому что когда у нас там, вот, ну, грубо говоря, в центре находится звуковая катушка, да, то она вот, заставляя двигаться динамик, она в некоторых его частях его как бы ломает на некоторых частотах. Здесь получается равномерная вибрация. Более быстрый отклик у планарно-магнитных наушников, более контролируемый бас, очень высокая детальность разделения инструментов.

0: Но есть, конечно, и свои недостатки. В первую очередь, это большой вес. Во-вторых, это повышенные требования к усилителю. То есть, как бы не всяк смартфон качнет планарно-магнитные наушники. Габариты. Все-таки вот эта вот мембрана, она, как правило, крупная и требует большие чашки. Естественно, цена, потому что производство таких мембран — это более дорогое удовольствие. И не всегда выраженный так называемый вот панч, да, вот басовый. То есть... Кажется иногда, что вот в магнитно-планарных наушниках не хватает немного баса. Вот, это две, так скажем, основные категории по технологии динамиков. А также еще наушники делятся на открытого и закрытого типа. Тут все, в принципе, гораздо проще. У открытых моделей наушников задняя стенка чашки, она выполнена в виде какой-то решетки, сетки или перфорации, вот как на этой модели мы можем увидеть. То есть она не сплошная, воздух и звук свободно проходят между излучателем и окружающим пространством. Преимущество таких моделей в том, что получается более широкая и естественная музыкальная сцена. Меньше внутренних отражений и резонансов от корпуса, там, меньше влияния амбушюр, может быть, в том числе. В принципе, ощущение некого такого более свободного, менее замкнутого звучания. И часто это хорошая локализация инструментов и более воздушные высокие частоты достигаются вот при открытом оформлении наушников. Ну, естественно, где преимущества, там и недостатки. Основные недостатки — внешние шумы, они почти не подавляются. То есть все, что происходит рядом с тобой, там что-то упало, что-то там завизжало, и все это ты слышишь сквозь наушники. И в другую сторону это работает точно так же. Весь тот прекрасный black metal, который вы слушаете, очень хорошо слышат все, кто живет с вами, а иногда, может быть, и соседи за стеной.
1: Хорошие наушники.
0: Ну вот, вот если погромче крутануть. Да. Ну, конечно, вряд ли, уж соседи, конечно, вряд ли, но домочадцы-то точно все услышат.
1: Если вы будете в общественном транспорте, вы их мотать.
0: Да, это следующий, да? Это следующий, соответственно, логичный недостаток, что для транспорта и шумного офиса или, например, для записи вокала рядом с чувствительным микрофоном, это вообще не подойдет. Ну, то есть... так или иначе требует, видимо, какого-то тихого помещения. У закрытых моделей задняя часть чашки, она сплошная. Амбушюры стараются создать акустическое уплотнение вокруг уха. Это уменьшает проникновение внешнего шума и утечку музыки наружу. Все логично. Соответственно, лучшая пассивная шумоизоляция. Окружающие меньше слышат музыку. Меньше. Более убедительный и плотный бас. Их можно использовать в транспорте, по дороге, в офисе, при записи музыки. Меньше влияет внешний шум на восприятие деталей музыки. Недостатки тоже есть. Звук иногда воспринимается как, что называется, как-то, как будто он у тебя внутри головы происходит. То есть такое интересное.
1: Может, многим это нравится?
0: Возможно. Главное не потерять связь с реальностью. Особенно, если ты в транспорте. В чашках могут возникать отражения и резонансы, между прочим, если не очень грамотно там сконструирована модель. Бас сильнее зависит от герметичности прилегания.
1: То есть можно получить контузию?
0: Не знаю, надеюсь, что нет. Вот. Ну и такой прямой совсем момент, что уши будут быстрее нагреваться при длительном прослушивании и уставать. Вот, это основные, так скажем, категории полноразмерных наушников, которые существуют, и они представлены в компании Kennerton все. А какими конкретно моделями, об этом мы с тобой поговорим после музыкальной паузы.
1: У нас мастер-план, великий и могучий мастер-план, легенда Power Metal, можно сказать. Хорошая музыка, прекрасный альбом.
0: Мне да, причем это их седьмой студийный альбом. И пауза с предыдущего аж 13 лет. Они давно нас не радовали новой музыкой. У них был кавер-альбом Pumpkins Kings. Ну, надо просто, да?
1: С Хеловином?
0: Нет, это был кавер-альбом на Хеловин, потому что Хеловин не чуждая, так скажем, группа для музыкантов Master Plan. Ну, в первую очередь, конечно, для Роланда
1: Грапова.
0: Ну, вот я вот не знаю, вот склоняется его фамилия или нет. Ну, в общем, Грапов. Мистер Грапов. Угу. Вот, который в Хеловине выступал в свое время в роли гитариста. Ну, и создал мастер-план, который впоследствии стал для него главной группой.
1: Metamorphosis. Название хорошее у альбома.
0: Да, игра слов понятная. И понятная, приятная, я думаю, что для любителей жанра, музыка.
1: Мастер-план.

0: Продолжается программа «Меломания». Напомним вам, что магазин «Аудиомания» находится на Марата 40, работает для вас каждый день. Приезжайте, смотрите, заходите на сайт «Аудиомания». Ищите сообщество
1: во всех соцсетях. Можно нас найти и в Телеграм. Телеграм-канал у нас есть, и вроде даже Макс есть. Просто не знаю, сам там не зарегистрирован. Ну да не суть важно. Информацию о нас можно найти, я думаю, что в любой сети, где бы вы ее не искали. Продолжим разговаривать про наушники Kennerton уже, что называется, на прямых примерах. То, что мы с тобой обсудили до второй паузы, что они бывают разного типа. И у нас в Петербурге представлено достаточно большое количество моделей. Ну, как несложно догадаться, в основном это, конечно, наушники динамические. И вот перед тобой самая младшая моделька, называется она M12 Studio, и стоит она, как мне кажется, для такого типа наушников всего-навсего 29 990. При этом вот я относительно недавно их в первый раз послушал, и, честно говоря, был поражен просто, насколько они лучше тех самых Fisher Audio, которые у меня сохранились, в которых я периодически подслушиваю музыку с компьютера. Просто, ну, разительное изменение звука при переключении наушников меня поразило. Есть еще моделька, которая называется Titan M12. Она немного отличается дизайном. Ну и дальше там уже начинаются всякие дополнительные приятные примочки. То есть, ну, понятно, что в этой модели M12 постарались убрать максимум, так скажем, лишнего, чтобы цена оказалась меньше. Вот. А в титановой, так скажем, версии там уже начинаются всякие приятные бонусы. Например, обалденный такой, наверное, из кожзаменителя, такой чехол для переноски наушников. Соответственно, прилагается и кабель, и переходник. Ну, это у всех моделей. Ну, вот эти вот чехлы, они как бы выглядят прям очень солидно. Во многом, конечно, отсылают к конкурентам, так скажем, компании Kennerton. Есть такая компания замечательная, Odyssey, которую тоже вот делают обалденные наушники, магнитопланарные в том числе. Ну, соответственно, цена там в сопоставимой категории, так скажем, значительно выше. А по качеству это уже надо слушать и решать самостоятельно, кому что больше нравится.
0: А вот эта подставка для их хранения?
1: Это подставка от компании «Радиотехника».
0: Ага, то есть она не имеет к ним отношения?
1: Нет. Вот, но зато другая, так скажем, подставка у нас есть в основном зале у наших станций прослушивания. Я уже тоже рассказывал в наших предыдущих эфирах, как, ну, в основном Саше как раз в прямых, что компания Kennerton, она еще не только наушники выпускает, но еще и делает усилители для наушников. И вот как раз такие вертикальные усилители у нас используются в качестве как подставки для наушников, так и теперь для усиления сигнала, чтобы можно было прослушать из нашей базы, ознакомиться с содержанием CD-диска или виниловой пластинки, не открывая этот самый диск или пластинку. Вот. И, кстати, очень хорошие усилители. Совершенно по-другому зазвучали наши не самого высокого качества файлы. Я был приятно удивлен. Вот. Соответственно, что есть у нас еще? У нас есть модель Magni. Она уже стоит 48 990. Ну, M12, да, это закрытые динамические наушники. Точно такие же закрытые динамические наушники. Это вот те самые Magni. У них большего размера сам так называемый драйвер. И мембрана, она не биоцеллюлозная, как здесь, то есть, ну, не бумажная, а из некого композита Лавсан Графен. Вот, то есть, в общем, компания Kennerton, она очень, ну, что называется, не штампует какие-то вот одинаковые типичные решения, а действительно подходит основательно к выпуску своих наушников. Они разрабатывают, пробуют разные материалы, которые вот как, используются как в диафрагме, так и в амбушюрах, естественно, и в самих чашках. То есть совершенно, в принципе, если есть желание, можно выбрать, так скажем, модель, которая нравится, ее выпустить в своем каком-то эксклюзивном цвете или из эксклюзивного дерева, в котором хочется. Это все можно сделать, причем это можно сделать, ну, не то, что прямо у вас на глазах, но с какой-то частью процесса можно ознакомиться, потому что они находятся в Петербурге, не так далеко от нас, и, в принципе, они на свой завод всех приглашают, приходите, пожалуйста, посмотрите, как они это делают. Одна из таких основных линеек, я вот не знаю, все как-то ее вроде произносят Галархорн, как-то попроще, а я бы его читал как-то вот как Гьялархорн. Ну, ладно, не суть важно, это Валентину надо расспросить, как он выбирал название моделей. Вот, это тоже два варианта закрытых динамических наушников. 40-я и 50-я модель, наверное, это вот такой как бы такая золотая середина, которая есть в закрытых динамических наушниках. И стоят они 49 990 и 79 990. При этом, конечно, надо подчеркнуть, что они реально все выглядят с одной стороны похожи, с другой стороны по-разному. Вот, то есть тут можно выбирать не только ухом, да, но еще вот на свой эстетический вкус, как что больше понравится, ну, как смотреть.
0: Ну и удобство, потому что одному так, такая форма, да, как ляжет.
1: Да, и форма, и что немаловажно, вес, потому что они, конечно, так как они полноразмерные, они весят
0: еще и деревянные.
1: Солидно, да. Ну, правда, вот, например, GH40-е, они весят всего 290 грамм, в отличие от остальных, которые, как правило, весят от 400. То есть разница достаточно большая. Ну и также у нас есть две открытые динамические модели. Это Magister Heritage 69990 и Vali Neoteric 69990. Вообще, эта модель стоит чуть подешевле, просто она у нас в очень красивом таком красном цвете. Она стоит чуть подороже. И, собственно, топовая модель динамических наушников закрытых у нас тоже есть. Она называется Rognir Dynamic Valkyrie. 99990 для топовых динамических наушников, если вот мы рассматриваем серьезных производителей, цена вроде как и не критичная получается.
0: Интересные названия такие, скандинавской мифологии.
1: Да, есть такое дело. Вот. И у нас есть две модели планарно-магнитных наушников в наличии. Это одни открытые, другие закрытые. Открытые — это вот, они называются Heartland МК2. Причем, кстати, модель Heartland есть и в динамических наушниках, но она там называется, соответственно, Heartland Dynamic. Они стоят 195 тысяч. Это открытые планарно-магнитные наушники с большой мембраной, диаметром 80 мм из полиамида. Также у нас есть модель Arkona Deep, которая стоит подороже. И это уже закрытые наушники. Ну, вообще, надо сказать, что закрытые наушники в среди планарно-магнитных, они начинаются с модели Veritas Velata стоимостью 95 тысяч. И вот Arkona Deep — это как бы топовый вариант закрытых планарных наушников. Есть версия Deluxe, она стоит 255 тысяч. А вот открытые планарные наушники, они начинаются на данный момент с модели Wodan стоимостью 157 тысяч, а топовая Trohr стоит 365. Ну, в принципе, опять же, у тех же Odyssey наушники за 400, а то и более, есть в ассортименте, пожалуйста, что называется, сравнивайте. Но это еще не все, что делает компания Kennerton. Они делают специальные, так скажем, еще модели. Вот не так давно совместно с Михаилом Кучеренко из «Стерео Правды», вот чьи мы книжки у себя тоже распространяем, гуру в high-end аудио, они создали свою вариацию флагманской модели Трор, которая стала стоить аж 465 тысяч. В общем, такую тоже модель можно заказать.
0: Ну что ж, спасибо за интересный рассказ, очень полезный, потому что наушники, я смотрю, они нисколько не теряют своей популярности, актуальности, в том числе и большие наушники такие, которые серьезные, не затычки в ухо, я имею в виду. У нас еще музыка осталась.
1: Да.
0: У нас еще Yes остался напоследок.
1: Да, причем непростой. Это вообще живое выступление на стадионе товарища Рузвельта в Джерси-Сити 17 июня 1976 года.
0: Я просто посмотрела, у них настолько всегда похожие
1: обложки. Это не новый, ну, как бы определенная новость в нем, безусловно, есть, потому что вот эта вот запись этого концерта долгие годы ходила как такой культовый бутлик, записанный с радиотрансляции WNU-FM. И теперь к 50-летию прошедшего шоу его выпустили на двойном CD-диске, на тройном виниле и в цифровом варианте. Чем интересен этот концерт? Тем, что, как я уже сказал, он специально был для радиостанции вообще сделан, для радиотрансляции. А состоялся он в рамках турне сольных альбомов. То есть каждый участник Yes параллельно продвигал свои сольные работы. Вот, но на сцене группа играла в основном материалы Yes. Ну и плюс это один из немногих официальных релизов теперь уже, где зафиксирован состав с Патриком Морозом на клавишных вместо Рика Уэйкмана в живом, так скажем, исполнении, потому что уже большая часть известных и дальнейших лайвов Yes той поры была уже снова с вернувшимся Уэйкманом. Так что Yes напоследок.
0: Ну что ж, спасибо, Денис, за рассказ. Это была программа «Меломания». Приходите в магазин «Аудиомания» на Марата 40. И мы прощаемся с вами. Денис Бердиков, директор магазина, и я, Александра Ромашова. До встречи в эфире. Всего доброго.
1: До скорой встречи.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Мазы копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Уважаемые авто и мотолюбители, по оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 366 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 16 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе один ребенок. По мототранспорту за сутки произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, одно ДТП с пострадавшими. Ранения различной степени тяжести получили 2 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Тяжелый день?
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио. Возьми с собой музыку. Моторадио представляет
1: Саундчек. Привет, уважаемые публики! Вы слушаете радиостанцию Моторадио в эфирной студии. Традиционно для этого времени я, Александр Цыпин, и программа «Саундчек. Новинки музыки за неделю». И, не откладывая в долгий ящик, начнем, как всегда, с жестокой музыки.

Ну, по-моему, достойное начало передачи на волне моторадио. Новинки трэш, металла и металкора. Группа State Power с композицией Open Season открыла музыкальный час. А мы идем далее. И Condemned to Burn. Вот такой вот проект с неприличным названием произносить не буду.

в далеком Колорадо, в городе Денвер, в США. Называются «Condemned to Burn», то бишь приговоренные, обреченные сгореть или приговоренные к сожжению. Композиция, как я уже говорил, неприлично называется, не будем ее называть. И еще один трек из вот этой обоймы, из бодрой музыки «Her Last Sight». Hit me like не прочитать мне никак.

Израильская команда, еврейская абсолютно, из города Тель-Авив, под названием Her Last Sight. Это такой вот любопытнейший металкор, наверное, вместе с, да, в общем, со всей тяжкой музыкой объединенной. Композиция называется, где тут она у меня, Hit Me Like a Pin. Но отметим про себя яркость этого коллектива, друзья мои. Переходим к блюзовому формату. И сегодня это проект под названием Collective of Sound. Или правильнее, как они помещают в скобках, Inner City Blues на Моторадио.

Такая работа называется проект Inner City Blues Collective of Sound. И есть, конечно, подозрение, что здесь не без помощи интеллекта искусственного, но очень красивая музыка. Мне кажется, хорошая перебивка перед нашим стандартным форматом Hard and Heavy.

что касается этих музыкантов, это группа, состоящая из 5 человек, выступающих в масках и под псевдонимом. Тут у них Доктор Зиро, Мистер Бонсо, DC Spark и Газ Джи, и тогда уж 5-го назову, Люк Ю черточка Кат. Это такой немецкий проект, существующий с 2022 года и называющийся Blood White. Трек Don't Blame Me. Вообще он весь вот такой. Любители подобной музыки, смело можете брать его к себе в коллекцию. Сегодня нас ждет группа Шакра, швейцарский проект, чудесный совершенно. Fear Factory, великолепный сингл. Airburn, вообще без комментариев, как и Европа, как и Саксон, как и Everlast, и даже Энгельберт, наш любимый Хампердинг. Но все это согласно очередности, задуманной, заложенной мною в сегодняшнем трек-листе.

Да, очередные нервные ребята. Релиз 2026 года, 28 августа пластинка вышла. Называется «May Misery Befall You», а группа называется «Perpetual Paradox» на нашей волне. Далее, ну, какие-то сегодня все названия страшненькие. «Dead Scene Kid» в одно слово. Такое название у другой группы, которая заиграла уже, как сейчас. «Take My Breath Away» вот в таком виде вот.

чего только не услышишь по пятницам на волне радиостанции Моторадио, группа Death and Kid. Далее обещанная Шакра. Это интересный коллектив, чуть позднее пару слов скажу.

Ну, обещанное сказание, скажу. Новый альбом швейцарской хард-рок группы «Шакра», которая, ну, реально ветеранская, существующая с 1995 далекого года. Совершенно замечательная и группа, и мелодист здесь прямо композиторы такие классические. Я уж не говорю про аранжировку и вокалиста. В общем, имейте в виду, новая пластинка вышла. Вот такая вот, называется «Just Life Loud». Вполне себе также может пойти в коллекцию для ситуации, когда требуется какая-то энергетика такая повышенная. Трек называется «Let the show begin». Ну и побежали побыстрее теперь. Группа King Crown в одно слово с композицией «We are King Crown».

ну, не отказать виртуозности и напористости группы King Crown. А далее у нас, само собой, ну, прямо уже автоматически мы подразумеваем, что тоже будет что-то примерно подобное, только поинтереснее даже. Fear Factory с новейшим синглом Robotics.

новейший сингл группы Fear Factory, легендарная Industrial Metal команда из Соединенных Штатов. Но отметим, что у нас здесь впервые в этой студийной записи первого сингла поучаствовал новый вокалист Мила Сильвестро. Сингл вышел 29 августа и вошел, естественно, в программу Soundcheck, конечно же, согласно дате релиза. А вот пошли великие, хотя и Fear Factory тоже для кого-то может быть и кумир, а следующая группа, ну, никак не менее, а скорее более любопытная, под названием Airburn.

Вот дает Австралия. Австралийская группа Airburn. Шестой студийный альбом этого коллектива называется Airburn. Вот они, видимо, думали, как назвать новую пластинку. Это вообще большая проблема. Ну и назовем, как и группа, Airburn. Альбом вышел сегодня, 4 сентября 2026 года. И сразу появился трек из него под названием «Rock'n'Roll Я», как раз в сегодняшнем трек-листе. Ну и далее, опять же, отметим, что мы находимся с вами в блоке композиции от групп известных. А уж куда известнее, чем группа «Европа», можно себе придумать так навскидку. Вот она у нас сейчас и заиграет. «Скандинавские глаза». «Scandinavian Eyes».

в чем дело здесь? Давайте посмотрим. Сингл Scandinavian Ice войдет в альбом, который будет называться Come This Madness. И выйдет эта вся штука уже в конце этого месяца, буквально скоро, 25 числа, на лейбле Silver Lining Music. Это уже третий по счету сингл с пластинки. И мы отмечаем который раз, что это, конечно, замечательная музыка. Европа вот действительно не стареющая совершенно команда, с чем мы их и поздравляем, с отличным синглом. И дай бог им здоровья. Впрочем, того же самого мы желаем и группе Saxon, которая прямо сейчас представит тоже сингл «Gods of Thunder».

Ну что же, отметим, что группа Saxon и композиция Ghosts of Thunder выпустили этот сингл в преддверии альбома, который тоже будет называться Ghosts of Thunder, и выйдет он только в начале следующего года, ориентировочно в 20-х числах января 2027-го. И, кстати, тоже на Silver Lining Music, как и предыдущая группа Европа. Так что, друзья мои, помним и об этом замечательном коллективе. И в преддверии альбома предвкушаем, конечно, удовольствие. Еще один великий — Майкл Борманс Джейд Харт с треком «Stop Those Rainy Days». Я присоединяюсь абсолютно к названию. Давайте уже остановим эти дождливые дни. Опять же, сингл. Встречайте. Встречайте.

А вот по степени красивости мы сразу должны заподозрить какие-то более ранние времена, чем теперешние. И так оно и оказалось. На самом деле трек появился в далеком 1996 году. И вот теперь в формате сингла и в скобках отмечено 30 лет спустя. Обновленная версия в исполнении Михаэля Бормана, бывшего вокалиста Jaded Heart. Теперь у него своя группа, 5 музыкантов там. В общем, вот такой вот замечательный, на мой взгляд, трек. Прекрасная баллада, вайтснейковская такая. Так что отметим и эту музыку в отборе и дайджесте сегодняшних новинок. Я, кстати, напомню, что я произношу-то так еще по-английски, не дай бог каждому. Хотя есть, наверное, в Великобритании люди, которые меня поймут, но не знаю, не уверен. В общем, если кому любопытно почитать глазами буквы, как пишется имя того или иного исполнителя или трек сам, заходите в интернет. Подписывайтесь на подкасты нашей радиостанции, которые все передачи там есть, представлены в отдельных подкастовых лентах. И, конечно, программа «Саундчек», естественно. Там есть трек-лист, и все написано. Ну, а найти нас и подписаться очень легко. В любом поисковике набираете слова «Моторадио», «Подкасты», и прям туда и попадете сразу же. Очень удобная технология, пользуйтесь. Вот еще одни великие группы Yellow, между прочим, тоже откуда-то издалека.

а уже в октябре этого года выйдет полноформатный альбом. Новый альбом группы ELO будет называться Time Lab. Это сингл Breakout, который войдет в эту работу, в эту пластинку, естественно. Мне кажется, любопытнейшая, опять же. Ну, здесь, впрочем, все, наверное, может таким словом обозначить в этой передаче. Так сказать, оглядываемся вокруг себя, вокруг текущей, уходящей уже недели и рассматриваем, отслушиваем рок-музыку, появившуюся за этот срок. Итак, Yellow Breakout. А далее у нас тоже восставшие из, ну, конечно, не из очень такого далекого места, а все-таки давно их не было слышно, группа Everlast, новый альбом. Low on Adderall, tomorrow's alcohol won't do the trick.

нового альбома музыканта перевести название можно примерно так: от углей к пеплу, или из тлеющих углей в пепел, или из углей в пепел, как угодно. Embers to Ashes на Моторадио. Трек с него Love Don't Hail на нашей волне. Замечательный, но очень одинаковый. Там, по-моему, сколько там треков-то? 12 треков, и все похожие, и все хорошие при этом. Ну, бывает и так. Ой, а далее, друзья мои, не падайте со стула. Энгельберт Хампердинг с новым альбомом, в котором он перепел разные известные композиции разных великих людей, от Битлз до бесконечности. И слушаем трек с этой пластинки Джонатана Кейна и Кевина Экнеса. Давайте насладимся. Энгельберт, наш наилюбимейший Хампердинг.

Композиция называется «Faithfully». Это трек группы «Джорни», кавер, вернее, на этот трек. Причем музыканты, участники «Джорни», Кевин Экнес и Джонатан Кейн, принимают участие в записи этого дела. Ну, тут вообще чудесная пластинка вышла. Тут один кавер на Оззи Осборна или на группу «Кис», чего стоит. Ну, вот я такую интригу. Я выбрал относительно нейтральную композицию, тоже очень красивую, но такую, как бы забрасывающую, что ли, крючок в это озеро любопытства. Ну, а мы с вами, тем не менее, движемся далее. Отметим про себя, что Хэмперзинг выпустил новый альбом. Он так и называется, Faithfully. Ну, и там много внутри интересного. А следующий проект уже менее известный, вернее, неизвестный совсем, группа A Cold Paradise.

Echo Paradise. Свежий проект. Это вообще дебютная пластинка музыканта, которого зовут Антонио Калана. Это бывший вокалист группы All for Metal. И вот синглы уже выходили этого проекта. Вот, наконец, студийный альбом 28 августа вышел. Мы с вами сейчас и слушаем трек с него «Walking Up». Ну, как слушаем? Послушали, потому как время поджимает, а музыки много осталось. Очень неплохой. Например, вот это. Aspen Greek, Tell Me. Это уже более такой легкий музыкальный формат и очень, очень приятный на мой личный вкус. Давайте послушаем.

шведский проект из города Стокгольм. Жанр на Apple Music был указан как рок. Хотя, скорее, это очень хорошая такая поп-музыка, я бы сказал. Называется все это дело Aspen Greek. Вышла буквально вот на днях целая серия синглов, где участвуют разные музыканты, приглашенные. В данном случае композиция Tell Me проекта Aspen Greek, напомню, это коллаборация с музыкантом по имени Ларс Сафсанд. Видимо, вокалист. Ну, кто знает, надеемся, так и есть. В общем, как всегда, я, например, не нарадуюсь музыке, потому как в изобилии ее, а ее изобилие еженедельно появляется, находится очень такая вот приличная подборка может получиться. Мы бежим далее и слушаем группу под названием Goodbye Trill с композицией For Everyone to See.

американская группа под названием Goodbye Thrill, альбом Longplay, да, так и называется, надо же, трек с него For Everyone to See. Мы с вами послушали, можно сказать, в рамках нашей сегодняшней передачи. Такой хороший мелодик хард-рок. Команда существует с 2000-х годов, под разными названиями выходили они. И вот новый альбом Longplay, как я и говорил, вышел на этой неделе. Четвертый релиз получился по счету с момента основания. Ну и, пожалуй, и все на этом, я имею в виду с этим коллективом. Далее у нас на очереди еще один проект, и вообще еще музыка у нас осталась в запасе. Называется это дело Night Ranger, трек Don't Let Up.

в чем здесь история? На самом деле трек не новый, а вообще даже, можно сказать, старый. 2017 далекий год, мартовский релиз, но вышел у Night Rangers замечательный, абсолютно ремастированный, весь перезаписанный, а может и не очень перезаписанный, но в любом случае The Best Of, который прямо, ну, поразил мое воображение. Столько хорошей музыки внутри оказалось. И взятый сегодня трек вот этот вот был практически первым на отслушивание. Я думаю, я не буду отслушивать все остальное. Если буквально первые там 2-3 трека в таком же примерно качестве, то прямо берем и все, и ставим в программу Soundcheck и, так сказать, не паримся. А мы движемся далее по нашей интернет-волне и по нашему сегодняшнему трек-листу.

Милая дама, милая девушка по имени Джен Ми из проекта «Австралийский. Далекая страна» рождает столько хорошей музыки, что прямо проникаешь с уважением. Друзья мои, новый альбом этого коллектива, который носит название «Джен Ми из and the Roots and Tumble», называется «Tilt». 2026 год, текущая неделя, текущий день даже, я бы сказал. Здесь большой коллектив. Некоторые источники называют от 8 до 9 участников группы, то бишь много народу. Есть духовая группа, как вы слышите. Трек называется «Северная Каролина», «North Carolina». Ну, а альбом «Tilt», как я уже говорил. И вот такая вот любопытнейшая музыка. Рекомендую.

а следующий коллектив тоже из страны, название которой тоже начинается на букву «э», только, в смысле «а», только это Европа. Австрийский коллектив Dove Crew с треком «Hot Love and Summer Sweet». Это не альбом, это сингл, который буквально вот только-только появился в открытом доступе.

Ну, похоже, похоже, конечно, на такой волосатый глэм-рок, эстетика 80-х, так сказать. Но это на самом деле не Motley Crue, а это Def Crew, некий такой вот закос под великую древнюю группу. Трек, напомню, называется Hot Love and Summer Sweet от группы Def Crew. Ну, собственно, на этом мы закончим, наверное, сегодняшний эфир. В завершении прозвучит еще один трек, уже в формате кантри, от музыканта по имени Ян Мунсик. Трек называется «Medicine Man» с альбома «The Mountain Goat». В общем, августовский тоже релиз конца месяца. А я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Надеюсь и очень хочу верить, что все так и получится, в смысле того, что все мы будем живы и здоровы, богатые, довольные, в хорошем настроении. Счастливы, ребята, всех благ.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Мазы копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Уважаемые авто и мотолюбители, по оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 366 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 16 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе один ребенок. По мототранспорту за сутки произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, одно ДТП с пострадавшими. Ранения различной степени тяжести получили 2 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Моторадио. Your favorite hard and heavy

0: Считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
4: Моторадио.

Новая музыка на Моторадио.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Моторадио
4: и мотоклуб The Hooligans MC
3: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
4: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
3: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклубу The Hooligans MC.
4: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
3: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
5: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
6: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
7: Apple Jam.
8: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Как родилась идея создания вот такого салона?
2: Слушай, ну, на самом деле, по названию, да? Rebel Road. В принципе, что это такое? Ну, дорога, это понятно. Rebel — это мятежники. Но что в этих словах? Это, наверное, просто человек, который сел на мотоцикл, он уже некоторый бунтарь. Rebel — это еще и бунтарь называется.
1: Ну, да.
2: Поэтому... Все, кто на двух колесах, те, кто задумался даже об этом, он уже в неком роде бунтарь, и у него появляется возможность на дороге покататься. И среди других людей он вот такой вот бунтарь. Ты же знаешь, что, наверное, вот когда человек хочет купить мотоцикл, он там советуется со своими друзьями, у которых нет мотоцикла, там, особенно с родственниками. Некоторые, конечно, это... принимает в штыки. И для него это очень такое трудное решение. И он поэтому становится для всех каким-то бунтарем. И, наверное, в этом что-то есть.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В ночь с 4 на 5 сентября 1944 года со взлетной полосы рижского аэродрома поднялся в воздух немецкий самолет «Арада-332» с диверсантами на борту, имеющими задание убить Иосифа Сталина. Предполагалось, что это будет возможно во время одного из приемов в Кремлевском дворце. По сути дела, план был чистейшей воды химерой, поскольку только наивный человек мог предположить, что в установке тотального контроля возможно не только легализоваться в Москве, но даже устроиться на работу в Кремль. Диверсанты были в скорости задержаны. Интересно, но от этой работы над операцией устранился группенфюрер СС Генрих Мюллер, что дало позже основание предположить, что к 1944 году он уже понял бесперспективность борьбы с советами и стал наводить мосты с советской разведкой. По сути, он издал своих же собственных диверсантов. Он всегда знал, когда надо сменить хозяина. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Evergreen Classics.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort De Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.

0: хорошего настроения.
1: Автоновости. От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
2: Всем доброго вечера. Вы слушаете радиостанцию «Моторадио». Действительно, в неурочное время, но с большой радостью и любовью к автомобилям, выходит в эфир программа автомобильных новостей в эфирной студии великолепный Илья Плисов, эксперт и замгендиректора компании «Евроавто», который знает все. Илья, доброго вечера.
3: Александр, привет, дорогие друзья. Добрый вечер.
2: Сегодня, как всегда, впрочем, вы услышите удивительные вещи, и мы с вами вместе задумаемся о том, что делать со всем этим, в общем, как и с прочими другими новостями во всех сферах нашей жизни. Ну, а начнем мы с анонса. Итак, Илья, прошу.
3: Итак, что прошло на этой неделе, на что обратили внимание? Анонс. Toyota обнаружила 500 000 Camry с гаснущей панелью приборов. Операторов техосмотра теперь контролируют жестко, но не всех. Автономная Tesla выйдет на дороги Франции. Volkswagen разработал план будущего, в котором уволят 50 тысяч сотрудников. И марсоход поднялся на 1 километр вверх по склону.
2: Ну а начнем мы, как всегда, друзья мои, с происшествий.
4: Происшествия.
3: Ну вот Toyota, та самая, отзывает 655 тысяч даже таких Camry из-за гаснущей панели приборов. Место США, Япония и Таиланд. Обнаружилось это в автомобилях 25-26 годов модельных рядов. Из-за сбоя дисплея при запуске могут не отображаться поворотники, аварийная сигнализация и часть предупреждений. Ну вот, были бы это BMW, кого бы это удивило?
2: Да, слушай, а это что, проблема, да, у BMW?
3: Нет, конечно.
2: Это, знаешь, я не сталкивался.
3: Есть старая шутка, которая всегда про владельцев шутят, когда при продаже говорят, что...
2: Про владельцев Range Rover
3: шутят. BMW почти как новые, поворотники ни разу не включались.
2: Да, в этом смысле,
3: вот
2: да.
3: Toyota страдает от того, что они не отображаются. На самом деле, это, конечно, проблема. Ее надо чинить. И вот отзыв, больше 500 000 автомобилей, это серьезно. Kia повторно отзывает почти 463 тысячи Telluride. Значит, новая компания на автомобиле 20-24 годов. Привод регулировки переднего сиденья может перегреваться и вызвать пожар даже. Как во время движения, так и на стоянке. Что же они с ним такое делают, что он там разогревается?
2: Но у нас идет видеотрансляция. Там идет как раз репортаж какого-то американского телеканала, где они бурно обсуждают эту историю.
3: Да, и вот уже отзыв в 24 году был. Но, тем не менее, новые сообщения о возгораниях и эпизодические ошибки при дилерских работах. В общем, что-то не то, они должны это починить. Наши новости не очень хорошие. В Ростове водитель угнанного Opel устроил 5 ДТП во время погони. Это прям страшная история. Обычно мы такое смотрим, знаешь, с полицейских вертолетов в какой-нибудь Америке, когда как в GTA кто-нибудь мчится.
2: Что это за GTA?
3: GTA — это такая компьютерная игра, в которой условно все можно. Ты можешь отобрать у кого-нибудь машину, мотоцикл, сесть на нее, выкинуть кого-то из машины. Да, оно развивает такие навыки социальные, что дай боже.
2: Нет, я про нее слышал, но ни разу не играл.
3: В общем,
2: увлекательно?
3: Ну, в общем, так себе эта история. Непонятно, чему учат молодых ребят, но, тем не менее, там это возможно. И вот GTA как раз славится тем, что там можно устроить совершенно безобразные погони. Наверное, это следующее после подобных игр «Армагеддон» была такая игра, в которой тоже ты получал приз за то, что особо качественно в кого-нибудь врезался. Вот. И тут у нас Ростов-на-Дону. Патруль заметили Opel Antara, который вилял по дороге, не остановился по законному требованию полиции. Во время погони водитель проезжал на красный, столкнулся с патрульной машиной.
2: А это съемка с регистратора полицейской машины, да?
3: Да, похоже, что
2: наверное.
3: Да. В общем.
2: А, вот все, видим полицию. Все, задержали.
3: Вот, молодцы. Все, поймали парня. По делам. Вот, водитель горящего грузовика с дизелем увел машину от пожарной части. Такое произошло в Николаевске на Амуре, Хабаровский край. Грузовик был с дизельным топливом. Самое ценное, что есть на сегодняшний день у нас. Взорвался на площадке перед пожарной частью. Водитель успел отогнать горящую машину примерно на 300 метров и сам выпрыгнул из кабины. Пожар локализовали за несколько минут. Представляешь, как классно вот прям удалось это сделать рядом с пожарной частью. Сам водитель получил все-таки тяжелые травмы, но, видишь, до последнего боролся.
2: Горит-то страшно.
3: Загорелось как следует. Да, давай тут перескочим. Лада Приора упала в обрыв в Дагестане. Ну, это что-то про джигитов. Что-то кто-то очень сильно быстро ехал, да, мы понимаем. В Дагестане Лада Приора сорвалась в обрыв на дороге Урма-Губден. Водитель погиб. 19-летняя пассажирка была госпитализирана. Вот 31 августа перед самым 1 сентября. Кстати, у нас, видишь, началась осень и День знаний. Вот. Дальше у нас есть сообщение тоже. Теперь из Америки мы прыгаем из страны в страну. NHTSA изучает аварии роботакси Авирайт в Далласе. Значит, это свежая новость, хотя...
2: Вот я не нашел, кстати, никакого видео, они не дают вообще.
3: Нет, никаких видео. На самом деле, там долгое расследование. Вот мы видим, что оно началось достаточно давно. Кейс был открыт в 26-м году в июне. Вот. По данным регулятора, часть автомобиля работала в сервисе Uber в Далласе, перевозила пассажиров с декабря 25-го года. В некоторых случаях в салоне находился даже оператор безопасности, который проверял, видимо, как это все ездит. И вот мы смотрим, что есть такой отчет, и, в общем, они этим занимаются, потому что автомобили попадали в ДТП, меняли полосу перед другими машинами, не тормозили перед препятствиями или сталкивались с стоящими объектами. Короче, вели себя как не подобает ни людям, ни тем более роботам.
2: Невежливо.
3: Вот. Да, и смешно. Вот, ты знаешь, у меня, наверное, здесь сейчас я не подберу видео, но вот такое было видео, которое завирусилось с пакистанским автономным автомобилем, где на левом сиденье, ну там руль справа, на левом пассажирском сиденье сидит оператор, который воспитывает этого робота и, значит, руками разводит, объясняет, как он прекрасно ездит, а справа руль вертится сам.
2: В смысле, роботу объясняет?
3: Ну, объясняет зрителю, знаешь, так забавно, да-да-да, там прям камера из салона, вот он показывает все, и, значит, зрители, кто видит, вот можете посмотреть в интернетах, завирусилось очень сильно. Когда этот автомобиль вертит руль и едет прямиком в полицейский автомобиль. Он въезжает в полицейскую машину, и там удивленный полицейский, там не очень страшная авария, он просто в него утыкается, но выглядит это настолько эпично, когда и вот человек-инженер, который настраивает, и сам робот, он прям рулит, знаешь, вот специально он едет в бочину этому, и там написано, вот полиция, он не вылезает. Так что с роботами пока еще не все хорошо, мы все время ждем, когда же наконец вот станет здорово, но пока никак.
2: Окей.
3: Вот, если у тебя есть видео про развод «Одной мост», это тоже вирусное такое видео, которое приподнимает автомобиль, психоделическое достаточно видео, его надо долго, наверное, смотреть, может быть, у нас даже времени на это не хватит, это не то видео.
2: Подожди, оно есть, я сейчас.
3: Ну, оно есть, вот, выглядит следующим образом, почему-то автомобиль останавливается прямо на полосе, по которой этот мост переламывается, когда открывается, он разводной, прям как в Петербурге, знаешь, разводные мосты, да и как в многих городах, вот, и водитель не выходит, сидит, чего-то ждет. Мост начинает подниматься, мост медленно поднимается, подлинается. Задняя часть автомобиля поднимается до 45 градусов. Водитель удивленно начинает открывать дверь, там что-то. Он понимает, что что-то не так. Но в конце концов, да-да-да, вот это вот видео, но мы уже его не досмотрим, потому что наша новость кончится, мы перейдем к другой.
2: Ну, погоди, вот.
3: Хочешь
2: вот
3: смотреть, да?
2: Туда, вот едет, так.
3: Вот едет, он останавливается, и все бы хорошо, там предупреждает, но почему-то я не знаю, почему он останавливается именно вот на вот этом разделе, да, вот где мост переламывается.
2: Подожди, а он что, начинает открываться?
3: Ну, вот, можешь перемотать дальше, там действительно видео психоделическое для очень, видишь, там начинает закрываться шлагбаум, и вот он начинает подниматься, в конце концов упирается, машина съезжает. Что думает в этот момент водитель, не знаю, может быть, читает телефон, что часто бывает. В общем, не отвлекайтесь за рулем, не останавливайтесь, не пойте и не прыгайте там, где идет
2: подумал,
3: строительство.
2: Я подумал, что он остановился прямо там, где вообще вот прямо эта дыра так, открывается, упадает. Дождь, я остановился.
3: Да, но это в следующих сериях, не сегодня.
2: Хорошо.
3: Вот, следующее такое происшествие. Предупреждение, вот тоже завирусилось кое-где в интернетах. Телефоны воруют прямо с приборной панели. Сидит блогер, знаешь, вот тот, который снимает себя, у него есть вторая камера, которая снимает, сидит и чего-то вещает счастливым его зрителям и почитателям. И в этот момент в какой-то совершенно неблагонадежной стране, типа Бразилии или что-то в этом роде, вот, и прямо злоумышленник разбивает пассажирское стекло, выхватывает у него телефон с приборной панели и был таков. Вот. Что я могу тебе сказать, Александр, на эту тему? Могу сказать, что совершенно замечательно, что мы живем в такой стране, в которой это практически не происходит. Вот мы сейчас вот прямо он туда рванулся, это мгновенная карма такая вот быстрая. Вот сидит эта девушка, да, она такая... никого не трогает. И вот влетает человек, смотри, разбивает стекло, выхватывает. Сколько времени прошло? 3 секунды?
2: Я вот 200? Смотрю, подожди, это был iPhone.
3: И все, и, да. И,
2: хорошо, так а что он сделает с iPhone, если, ну, только
3: не на знаю, запчасти? Не знаю, что он сделает, но вот, тем не менее, блогерша загрустила, куда-то поехала, стекло разбито, iPhone нет. В общем, такие бывают происшествия, дорогие друзья.
2: Вы вот какое, возите оружие с собой.
3: А не успеешь.
2: Ну, какой-нибудь баллончик там, еще чего-нибудь, нет?
3: Баллончик.
2: Ну, чтобы можно было ударить.
3: Для астматиков. Кстати, очень хорошая рекомендация. ситуации, потому что если ты начнешь переживать, надо вот баллончиком воспользоваться, чтобы дыхание восстановить. В этом смысле ты имеешь в виду?
2: Ну, вообще, скоты, ну, господи, девушку.
3: Согласен.
2: К огромному десантнику-морпеху вот залезь в машину.
3: Вот еще у нас несколько происшествий, которые произошли. Ford еще отзывает 10 тысяч машин с двигателями EcoBoost. Вот, что с ними не так. В общем, это происходит тоже прямо сейчас. Есть номер компании, отзывают, да, 10 тысяч.
2: А что за модели?
3: 10 тысяч автомобилей. Сейчас перечитаем. Значит, 26-й год, это свежие машины. Bronco Sport, Bronco Explorer, Ranger, Mustang. Вот если у тебя, это Александр...
2: Это большой мотор, да, получается?
3: Да, это какой-то большой мотор. Если у тебя такой автомобиль с таким мотором, вот больше половины машин, 5200 таких автомобилей, это, да, большой мотор, полуторалитровый EcoBoost. Нет, некоторые оснащены 2,3 литра. То есть они разные. И у поршня обнаружен риск трещины в зоне соединения алюминия с жиростойкой никелевой вставкой. Вот. Причиной стал ослабевший фиксатор на оборудовании поставщика Дон Янг Пистон. То есть Дон Янг кажется, что очень не американский производитель.
2: Слушай, а когда вот глобальная всепланетный отзыв, вы сертифицированы как Евроавто, к вам могут приехать и сказать, что вот мы сейчас по отзыву
3: Если к нам скажут, что нам нужны автомеханики с планеты Земля, то мы всегда отзываемся.
2: Да я не про это, ну да ладно, и ты тоже не про это. Ну и хорошо.
3: Вот, Tesla еще отзывает новые модели Y из-за передней подвески. Что там не так с ней? Объявил небольшую компанию по модели Y 26-го года, тоже свежие машины.
2: Кстати, чудесная картинка у нас, посмотри.
3: Нравится?
2: Да.
3: Рычаг нарисован, иди разбери, к чему он там прикреплен.
2: Сайлентблоки какие-то.
3: Все есть, да. В отзыв попали всего 19 автомобилей с риском дефекта передней подвески. Это свежий отзыв, опубликован в соответствующей базе системы безопасности.
2: Посмотри, многорычажная, слушай, красиво так смотрится. Смотрится подвеска.
3: Ну, все, что новенькое, чистенькое, не заржавело, все красиво. Законодательство, Александр.
2: Да, законодательство, да. Друзья мои, не отвлекайтесь. Законодательство.
1: Законодательство.
3: С 1 сентября не только наши дорогие дети пошли в школу, но также ужесточен контроль за операторами техосмотра. ГИБДД получила право отключать операторов техосмотра от системы ЯИСТО и СТО без согласования с Российским союзом автостраховщиков. Мера направлена против серых диагностических карт. Значит, вообще ситуация с техосмотрами такая весьма себе печальная. Связано это с тем, что техосмотр давным-давно... Получение диагностической карты, да, и осуществление техосмотра давным-давно стоит очень недорого, около 1000 рублей. Регионы могут регулировать эту федеральную норму, но они делают это довольно невнимательно, не повышают это значимо. А это означает, что 1000 рублей это меньше одного, да, меньше даже половины нормы часа среднего такого автосервиса. В крупных городах даже еще меньше. Вот. И это означает, что качественно осмотреть автомобиль, загнать на тормозной стенд, не побоюсь этого, сфотографировать, занести все, что тебе нужно, такие сервисы не могут. В результате мы приходим к тому, что станции технического обслуживания превращаются из полноценных сервисов, которые могут действительно оценить, что там...
2: Просто так, бюрократическую...
3: Бюрократию, такую, да. Все, что они делают, это фотографирование какое-то, то, что с них требуют, да. А вот настоящие осмотры они сделать не могут. Ты знаешь, мы разговаривали даже с коллегой, вот прям передам, знаешь, вот за что купил, зато продам. Вот как бы не я сказал. Потому что тут уже я встаю на скользкую дорогу, знаешь, там сообщение о законодательном нарушении. Вот, и коллега говорит, что те люди, которые делают апрувинг, те, которые позволяют таким станциям начинать работать, они говорят, если у вас нет какого-то оборудования, возьмите там типа на прокат, покажите инспектору, что оно у вас есть, вы получите бумагу, что вы можете техосмотр еще там год-два делать, и отдадите оборудование обратно. Ужас. Кажется, что это сумасшедший, но вроде рассказывают, что вот это какая-то...
2: Что такие случаи бывают.
3: Что это наша реальность. Да, на самом деле, я не знаю, вот если у нас слушатели есть, можете нам написать что-нибудь, отозваться. А вот делали кто-нибудь техосмотр в таких прямо... Я видел фотографии, у меня есть фотки, не буду показывать, прям меня просили не показывать, я специально их посмотрел. Это из регионов, это из среднего размера городов. То есть не Москва, Питер, это достаточно большие города, но не самые крупные. Вот. И там просто вот такой вид, сарайного совершенно вида, просто такая конструкция. Там есть этот тормозной стенд, он не работает. У него на тормозных барабанах, представляешь, что такое тормозной стенд?
2: Да, конечно.
3: В полу сделано. Такие валики, которые должны крутить колеса и проверять тормозные усилия, когда ты жмешь на педаль. Вот, и значит...

0: зовут эту лицензию, дальше разбирайся. Дальше доказывай, что ты не...
1: Ну вот это вот как расценивать? Это скорее хорошая или скорее плохая? Потому что тут я извиняюсь.
0: Чёрт знает. Знаешь, вот ситуация с этим техосмотром и с этими диагностическими ведомостями, особенно для легковых автомобилей. То есть, если профессиональная техника худо-бедно, за ней еще какой-то глаз да глаз, то есть нужно постоянно это делать, вот как раньше у нас там ежегодно до техосмотр, вот, то в легковом, в автотранспорте, вот непрофессиональном, ну, в личном, это, конечно, на самом деле стало во многом просто формальностью, которая нужна просто при перерегистрации автомобиля, начиная там, с 4-го года эксплуатации. Поэтому, в общем, сейчас смотри, эта штука не работает.
1: Ужесточить, если, да, и заставить, и контролировать, чтобы у всех был техосмотр, значит, выстроятся очереди. А очереди выстроятся потому, что у маленьких этих СТО отберут лицензию.
0: Ужесточить, да.
1: Лишняя головная боль.
0: На самом деле, самая главная проблема заключается в стоимости вот этой услуги, которая на сегодняшний день не соответствует того, что требуется сделать. То есть нельзя загнать автомобиль и 1000 рублей на него смотреть.
1: За то, чтобы повысить цену.
0: Я за то, чтобы машины ездили исправные. Тут вот сложная линейка.
1: Красиво выкрутился.
0: Скорее всего, если ты хочешь заехать на автосервис и посмотреть, что с ним все в порядке, многие, кстати, автосервис делают тебе бесплатно. Больше того, я могу сказать, что лучшие операторы техосмотра, с моей точки зрения, это те, которые делают это как дополнительную услугу. То есть у него есть основной сервис, как у нас, да, и есть линия, на которой тоже можно это сделать. Самое забавное, что зачастую именно у таких отзывают лицензии. По довольно формальным причинам. Тоже уже сталкивались буквально в этом месяце с коллегами, поскольку мы как союз автосервис имеем возможность поговорить с коллегами. Вот, включались в эту работу, даже помогали кому-то просто выяснить, что же происходит.
1: А что входит в эту проверку? Я понимаю так, что самое главное проверить, чтобы шаровые опоры не оторвались, чтобы ты не мог никого убить, когда ты потеряешь управление, не дай бог.
0: Да,
1: а
0: ну,
1: такие вещи, как бомбатор...
0: Значит, ты не мог никого убить, это все-таки к психологу, а на техосмотре проверяют
1: техническое
0: состояние автомобиля. Да, на самом деле, по правилам дорожного движения, там это все внесено. Ты должен ездить с исправной тормозной системой, рулевого управления.
1: Стоп-сигналы там, да.
0: Да, наличие стоп-сигналов. У тебя, в конце концов, должна быть аптечка, не побоимся этого слова. Жилет должен быть. Кстати, очень важная история. Вот как не смешно, он у тебя лежит, кстати, в багажнике?
1: У меня очень красивый.
0: Очень хорошо.
1: Да.
0: Красивый, желтый, оранжевый. Он должен быть, потому что, когда вы выйдете на дорогу, особенно ночью, это все должно быть в наличии, чтобы вас видели, по возможности спасли вам жизнь. Ну ладно, что там дальше у нас?
1: Да, давай, от печального к веселому.
0: От этого вечного техосмотра, который ужесточился. Самое забыл, наверное, про техосмотр. Последнее, что сказать. Есть еще, знаешь, такие пункты передвижного техосмотра. То есть у нас есть Россия большая, да, и не везде можно даже такой вот сарайчик открыть. Потому что, между прочим, поставить тормозной стенд где-то — это дорогостоящее удовольствие. Закопать его, закрепить его, настроить. Ну, целая история. Вот. И делают выездные пункты технического осмотра. Как на выездном пункте проверяют тормоза, честно говоря, я в глаза не видел, очень хотелось бы посмотреть.
1: Нет, сертифицированный человек садится за руль твоего автомобиля, впереди бетонная стенка или что-нибудь такое, разгоняется.
0: Да,
1: ну
0: да.
1: Вот как-то так, наверное.
0: Согласен, но нет, потому что на самом деле замеряют разность тормозного усилия на оси, то есть смотрят вот на передние оси, да, передние колеса у тебя правая от левой, они должны тормозить одинаково, иначе у тебя будет руль уводить. С задними тормозами такая же ситуация, ты должен переехать и дальше запустить этот тормозной стенд.
1: Это все нивелируется соблюдением скоростного режима. 40 км в час, и все, и наплевать, какие тормоза.
0: Ой, Александр, кажется, да. тебя, конечно, мы в эксперты брать, пожалуй, не будем. Во всяком случае, в автомобильный эксперт. Но спасибо, что ты задаешь такие забавные вопросы.
1: Я от лица народа.
0: Спасибо. Вот. Таксисты могут оформлять ОСАГО на один день, но это уже более-менее давно возможно делать частично, а сейчас уже по одному дню. Вот так нарезали ОСАГО для профессионалов. Вот, вступили в силу изменений именно с 1 сентября, которые допустили краткосрочные полисы ОСАГО для такси.
1: Интересно, а сколько стоит на день?
0: Ну, дели, например, страховой полис, не знаю, 10-20 тысяч, сколько ты платишь за эти автомобили?
1: На 365
0: рублей. Меньше даже.
1: Серьезно?
0: Ну, 10 тысяч на 300 подели, у тебя там останется.
1: А это только таксистам?
0: Значит, у таксистов напоминаем, что...

0: только год, например, или полгода. Потом,
1: сейчас
0: на один день. Да. Соответственно, ты можешь на три дня купить себе профессиональную страховку ОСАГО. С непрофессиональной ты не имеешь права. Не имеешь права зарабатывать деньги. Имеешь право сделать профессиональную ОСАГО, и мы посмотрим, как это будет работать. Если таких полисов будет много, значит, законодательство сработало хорошо, страховки работают.
1: Если бы это было бы все удобно через интернет каким-то образом, там прямо нажал кнопочку, списалось у тебя.
0: Не через интернет? На самом деле все мои последние полисы я оформляю через интернет, они мне приходят куда-нибудь на почту и демонстрирую их в виде PDF-а. К сожалению, до сих пор большинство документов нельзя продемонстрировать в госуслугах, хотя нам это анонсировали давным-давно. Вроде как-то попытки с Максом мы тоже анонсировали, но на сегодняшний день подтверждений гарантированных от инспекторов нету, поэтому возим с собой, в случае с ОСАГО возим хотя бы либо PDF-ку в телефоне, они вроде соглашаются читать, или бумажку распечатываем. Вот. А вот купить можно в интернете, нет проблем. Я вот только что приобретал полисы и ОСАГО, и КАСКО. Никуда не выезжал, никого не видел, никаких этих оформляторов вот этих. Все
1: у нас тут про ОСАГО через новости еще есть новость, получается, да?
0: Да, это уже по поводу расчета. Может, посмотрим на нее. Так, для автобусов расширяются требования по тахографам. Не знаю, кого это интересует. Обычно это интересует только автотранспортные предприятия, которые этими автобусами владеют. У тебя нет автобуса, кстати, Александр?
1: Нет, бог миловал.
0: Нету. Спасибо, нету. А у меня, кстати, был. Но у меня был такой, он грузопассажирский, маленький грузопассажирский. Он не требовал никакого тахографа. Тахографы требуют, конечно, профессиональные большие автобусы, которые возят людей. Вот. И распространяют обязательно использование тахографа на дополнительные категории. Регулятор продолжает переводить контроль режима труда и отдыха водителя в цифровой формат. Тахограф — такая штука, которая фиксирует рабочее время, скорость периода отдыха. Это одна из практических мер, напрямую связанных с безопасностью пассажирских перевозок. Значит, за границей для грузовиков и автобусов это давным-давно введено. Ты не можешь выехать за границу без тахографа, в том числе без электронного. Вот. И очень строго за этим следить, потому что состояние водителя, безусловно, равно безопасность. Это касается и нашей страны. Поэтому не ездите в усталом состоянии. Вот, ОСАГО будут считать по новому порядку справочников. При формировании средней стоимости ремонта больше не будут учитывать цены аналогов, если они на 70% и более дешевле оригинала. Надо это объяснять, нет, там сложная формула, немножко арифметики.
1: Звучит очень красиво, но непонятно.
0: Вот есть оригинальная запчасть, она стоит, не знаю, там, 1000 рублей.
1: Так.
0: Вот. И сейчас, до сентября, сейчас, например, если был какой-то аналог неизвестной китайской фирмы, и он стоил 200 рублей, то в страховку тебе вставляли 200
1: рублей. Давай на конкретном примере. Разбили тебе подфарник в ДТП, да? Это же, ОСАГО тебе оплачивает,
0: подфарник.
1: Фару.
0: Уже таких запчастей на машине нет.
1: Фара стоит $100, например, да? Дальше что делаем?
0: Вот. И, короче, если аналоговая фара вроде как появилась за $20, летом еще этого года, то тебе страховая могла выплатить $20. Он говорит, тут видите, за $20
1: есть она. Вы хотите оригинал? Идите вы.
0: Идите вы, нам сказали в 22-м году, когда Центробанк разрешил вообще использование аналогов в справочнике. Да, этого не было до 22-го года, это новелла 22-го года. А сейчас была возможность продать тебе, оплатить тебе по цене $20. А теперь что говорят? Не более 70% от цены самого дешевого оригинала. То есть тебе дешевле, чем $30, не выплатят. Понятно? То есть $100, раз уж ты предложил доллар.
1: Так, да, $100
0: стоит фара. И 20 есть аналог, но тебе все равно выплатят 30. Потому что не ниже 70% от...
1: А оригинал я не могу принудительно попросить?
0: Попросить принудительно можешь, но они тебе...
1: Но они не
0: выплатят. Да. Ничего они не купят, тебе они только дадут
1: 30,
0: денег.
1: Потому что
0: за 30 они тебе даже и купить не смогут. Вот, короче, это с сентября у нас вошло. То есть уже сейчас 4 дня уже такое действует, поэтому радуемся.
1: То есть это хорошее, но все-таки хорошее.
0: Маркировку автозапчастей относят на 27-й год. Относили, наконец отнесли. Значит, сначала у нас перенесся эксперимент по маслам и жидкостям. Он сдвигался на полгода с той осени на ту весну, которая прошла. И оставшиеся части — это фильтры, свечи, стекла, подшипники и другие. В общем, эксперимент в какой-то момент завершится. В феврале закончится. И, в общем-то, с весны 27-го года... будут уже маркировать и требовать маркировки, продавать, складировать, переносить, ввозить только маркированные
1: запчасти.
0: Давай все-таки
1: скажем, может быть.
0: Нет, не может быть.
1: Это уже решение принято,
0: да? Да, это уже решение принято. Вот ее отодвинули на полгода, дали возможность рынку как-то вздохнуть. Но это означает, вот самое интересное, насколько мы не разговаривали с честным знаком, кстати, говорили. Они говорят, насколько не отодвигай, у всех все равно шок. Никто не к этому не готов, поэтому любой перенос нельзя передвинуть так или что-то объявить такое, чтобы люди все там промаркировали, они все равно это забывают. Поэтому есть момент, когда вот это все включается, их еще стараются не ругать какое-то время.
1: А для вас конкретно, для Евроавто, это скорее лишняя головная боль получается?
0: Да. Неожиданно. Вот я каждый раз рассказываю о том, что компании, которые всю жизнь либо занимались торговлей, либо занимались сервисом, да, они никогда не занимались маркированием, упаковками, вот ничем этим не занимались, появляется новый вид деятельности у нас у всех, и, в общем, которым мы заниматься бы, конечно, не хотели. И это все происходит, конечно, безусловно, за счет бизнеса, те люди, которые этим
1: занимаются. А это нельзя как-то одноразово все запчасти промаркировать? Или они все время приезжают новые и все время нужно маркировать? Как это происходит?
0: Господи, мы 25 раз с тобой это обсуждаем.
1: Подожди, это специальных людей, да, надо посадить? Это будет...
0: Как минимум специально обученных, потому что есть обучение, рассказы, что к чему, эти кизы не читаются, это идентификационные знаки, да, не читаются, их возвращают обратно. У нас уже горы этого всего скапливаются, потому что этот выведен, тот не выведен. Это сложная история. Потому что для человека, который держит в руках какую-нибудь запчасть или там товар, непонятно, вот он нормальный или ненормальный. Ты берешь, и только пикнув, ты понимаешь, что тебе говорит про него система. Вот, поэтому специально обученные люди сидят, тратят специально выделенное время на то, чтобы это все маркировать. Значит, остатки маркируются достаточно, ну, кроваво. У нас это занимает десятки миллионов рублей на людей. Это просто десятки, сотни человек и часов, которые на это тратятся. Ну, а потом мы ожидаем, что от всех поставщиков, которые проводят, и мы сами, когда ввозим, мы обязаны маркировать это уже на границах, и в магазины, и в автосервис это поступает уже маркировано.
1: То есть на каждом пограничном переходе теперь есть представитель Евроавто, который там с маркером
0: на каждой таможне. На каждой таможне, потому что пограничники-то люди одни. Они за паспортом, они перевозят через границу людей, вот, а таможенники перевозят через границу грузы. И вот рядом с пограничным переходом есть таможня, и вот она смотрит на то, чтобы эти марки были.
1: Да. Господи, а чем вообще мотивируется вот это вот? Тем, чтобы людям стало лучше?
0: Всеобщим благом, конечно.
1: Всеобщим благом,
0: да.
1: Хорошо.
0: Франция разрешила тестирование автономных Тесл, или Тесла, или Теслов. Вот, в общем, один из высокопоставленных чиновников Франции, да, из правительства Франции, поговорил с Илоном Маском тет-а-тет по видеосвязи. И Илон Маск настолько его обаял, он говорит, ладно, пусть они, эти Теслы, ездят у нас по Парижу.
1: По Франции?
0: Да, по всей Франции, да. Значит, поэтому...
1: А, так ты всего два, господи, что-то
0: пугает. Это начало испытаний, они выехали. Вот я был в Париже, там не было автономных Тесл, а сейчас они появятся, я начал бы уже переживать. Вот, системы FSD, Supervised, Full Self-Driving, это автопилот, который требует постоянного контроля человека за рулем. То есть там будет сидеть человек и ловить этот руль в случае чего. Решение приняли как раз после встречи того самого министра транспорта Филиппа Табаро с Илоном Маском. Министр назвал этот этап дорожными испытаниями. В общем, а еще в июле французские власти считали допуск такой системы преждевременным из-за вопросов безопасности. То есть в июле им казалось, что это небезопасно, а вот поговорили с Маском, и оказалось очень даже безопасным. На этом у нас вот эта законодательная часть сегодня кончилась.
1: По счастью.
2: Новости авторынка.
0: Из Франции.
1: Подожди, почему такой вздох сейчас был у тебя?
0: Потому что мы из Франции переносимся в Санкт-Петербург, а у нас тут дождь.
1: Да.
0: Ну вот, ну, хорошие новости, что происходит на авторынке. Значит, вот, когда нам настойчиво продают вот эти автомобили, а мы покупаем с электрозарядкой, то возникает проблема, где же их заряжать. И я много раз отмечал то, что инфраструктура самое ключевое для выбора людей, а где буду ли ездить на таком автомобиле. Я, например, никак не могу принять такое решение, ездить ни на каком электрическом автомобиле, ни на немецком, ни на французском, ни на каком угодно, без понимания того, куда же я засуну засуну свой штекер в какую же розетку. Вот. И вот тут в Санкт-Петербурге запустили 2-мегаваттную зарядную станцию, как они назвали,
1: гигастанцию. Фотографии очень красивые.
0: Прям. Очень красиво, да, это выглядит все совершенно футуристично.
1: Только ни одной машины нет.
0: Филиал Китая, ничего страшного. Сначала туда попал губернатор Беглов. Вот, он поприветствовал всех, сказал, что мы тут развиваем наш регион, будут электромобили. Собираются сделать несколько таких. Компания «Электрохаб», запомним ее, которая смогла договориться с правительством, потому что не договоришься с правительством, получить такие мощности, как же, кажется, что невозможно. Зарядный хаб называется «Правобережный», который позиционируется как крупнейший в СНГ, и что справедливо, за сутки здесь могут зарядиться 1100 электроавтомобилей. От 14 до 30 рублей за киловатт-час. Работают 22 зарядные станции с 80 разъемами от китайского ГБТ до европейского CCS2 и Tesla NACS мощностью от 22 до 240 киловаттов. Кстати, вот знаешь, тут как раз разговаривали мы с журналистами, очень интересно было по поводу зарядки, и всех волновало, а можно ли бросать, вот любимый такой вопрос, ну, можно ли бросать там переноску из окна и заряжать такой автомобиль?
1: Можно.
0: Можно. Бросать-то можно, но из обычного окна вы сможете сбросить, ну, примерно на 16 ампер, от 2 до 5 киловатт максимум, что может дать такой провод. Вот. Без специальной подготовки и без трехфазника, да, тогда надо подключиться на 3 фазы. Большой мощности потребить невозможно. И автомобиль на вот этих 2-5 киловаттах может заряжаться от 10-15 до 22. То есть можно на сутки его бросать. И слабым током он заряжается очень долго. Несмотря на то, что многие автомобили имеют такую возможность. Поэтому если вы приехали просто переночевать часов на 10-12, есть высокая вероятность, что мощные батареи не будут дозаряжены. Да? Вот. Если же у вас частное владение, вы можете поставить себе что-нибудь более мощное. Но представьте себе, что вам надо поставить 240 киловаттный, а у вас 15 киловатт стоит разрешение. Ну, то есть вы не сможете даже зарядку такую себе поставить. Поэтому не так, это просто сделать в домашних условиях. И, безусловно, развитие всей этой электрооборудования, оно связано полностью с государственными инициативами и инициативами автопроизводителей, которых заботят, что их автомобиль не только выйдет за пределы завода, но и будет где-то заряжен, снабжен этой электроэнергией.
1: Слушай, а вот эти боевые варианты, знаешь, воздушные змеи на высоковольтку забросить, линии ЛЭП, они у нас много где.
0: Правой рукой за плюс, а левой рукой за минус. Александр.
1: Нет, почему? Только стоя на резиновом коврике и
0: будучи... в резиновых ботинках. Да. Не знаю, Александр, во всяком случае, я не встречал таких решений. Вот. И вообще кажется, что очень высоко протянуты эти провода, специально для таких людей, как ты, чтобы ты остался цел, здоров и невредим, а не думал о всякой ерунде.
1: Спасибо государству.
0: Спасибо большое. Да. Так, российский рынок новых машин в августе снизился на 7%. Мы качаемся на волнах, то увеличился, то снизился. В данном случае снизился. Данные поступили от Минпрома. В августе продано 120 тысяч новых легковых автомобилей. И LCV, это небольших грузовых, на 7% меньше, чем годом ранее в этот же период. Легковой сегмент снизился чисто на 6%.
1: Но зато Россия нарастила закупки. Тут у нас дальше.
0: Да, зато Россия нарастила закупки легковых автомашин из Китая. Поставки легковых автомобилей из КНР достигли максимального уровня почти за 2 года. Китай остается не только поставщиком собственных марок, но и производственной площадкой глобальных брендов. Это понятно. ВОЗ из Китая питает официальный рынок, альтернативный импорт Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen, Audi.
1: То есть... Стоп, подожди, я не понял. То есть что, можно в Китае купить Toyota?
0: Ну, здравствуйте, приехали. Да, у нас есть параллельный импорт, то есть тот, который не обеспечивают дилеры, которые не могут это обеспечить, потому что официально марки не продаются здесь и не ввозятся. Но если ты хитрый парень, а у тебя есть добрые друзья-перевозчики...
1: И деньги...
0: не без этого, то в этом случае ты можешь себе купить какую-нибудь традиционную твою любимую Toyota, традиционную твою менее любимую Mazda, любимый BMW, Volkswagen, Audi и даже мини, если ты такой захочешь, выкупить это и привезти в том числе из Китая. И Китай является одним из источников таких автомобилей для российского рынка, что сюрприз для тебя, но для всех остальных может быть это...
1: Нет, я думал, что имеется в виду китайские автомобили из КНР, это которые там делаются, это их бренды.
0: Многие из них там делаются, в самом деле многие модели того, что мы перечислили, из изготавливаются там, прям есть.
1: Ага.
0: Да, там есть изготовленные, там Volkswagen изготовлен, там Audi. Не все модели оттуда ушли. Помнишь, у нас недавно была новость, когда, например, Chevrolet закрыл свой завод в Китае, потому что не выдержал конкуренции даже там. Вот. Но большинство моделей все еще там держатся, даже на китайском рынке, со своими собственными моделями, не переходят на китайские локальные. Вот. Ну и дилеры фиксируют рост спроса на те самые Toyota, BMW, Audi китайской сборки. Вот той самой, про которую ты спрашивал. люди говорят, да черт с ним, что они из Китая, они все в шильдиках на китайском, там все в иероглифах. Надо сразу это все перепрошивать, как и китайские многие автомобили, для того, чтобы заговорило по-русски. Подключили всякие AirPlay, вот эти самые наши, чтобы тебе телефон не включать, чтобы у тебя все навигаторы работали, с симками работали. Вот, и, в общем-то...
1: Это целый бизнес, наверное.
0: Да-да-да, и дилеры говорят, что из Китая люди смирились с этим проблемой. Ничего страшного, что у них там иероглифы. Везите нам эти Toyota, Volkswagen и BMW, Audi. Мы готовы на них кататься, даже если они там выпущены. Вот.
1: Музыкальную паузу возьмем.
0: У нас должна быть какая-то автомобильная дорожная подборка. Да, что у нас сегодня? Верно.
1: У нас сегодня классика хард-рока, группа Golden Earring, знаменитый хит Radar Love. Я не знаю, почему и выдал нам как автомобильную, но тут, видимо, радар.
0: Надо почитать. Опять же, надо почитать текст хотя бы. Давай. Кто не может послушать, должен почитать.

0: Ну, продолжим, перекрестясь. Я напомню, что в эфире радиостанции Моторадио «Автомобильные новости», программа, которая выходит каждую пятницу. Если боженька позволяет, пока это так и есть. Слушаем мы в середине, как правило, один трек какой-нибудь знаменитый. Сегодня это группа Golden Earring, Radar Love, знаменитая. С очень смешным переводом там, да, по-моему, на русский.
1: Да, да. Ну, во-первых, Александр удивлялся. А что, почему же мы про это слушаем? Потому что он поет именно про движение по дороге. Он говорит, что я ехал всю ночь, в моей потной ладони крепко держит руль. Конечно, песня про любовь. Ну и не забыл он про ведущих новостей. Он говорит, the newsman sang his same song. Ну, то есть мы, ведущие новостей, все то же самое болтают. Александр, это мы с тобой можем переходить дальше.
0: Да, поехали, да.
2: Автоновости. От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
1: CarPrice. Онлайн-аукцион подержанных автомобилей. CarPrice приостановил выплаты из-за смены управления. То есть временно ограничил выплаты физическим и юридическим лицам, объяснив это изменением структуры компании. Сервис обещает возобновить платежи с компенсацией за задержку. То есть обещает денежек, мы не смогли выплатить вам сразу, но мы вам денежек вернем. Поставки рефинансирования, это, ну, тем не менее, какие-то денежки. Ростех утверждает, что бизнес-процесс заблокировался после того, как прежний гендиректор Матьё Ланегрант отозвал электронные подписи и доверенности. 3 сентября новым руководителем основного юрлица CarPrice стал Александр Пасечник. Причина смены управления – мартовское решение Тверского суда. CarPrice изъяли в доход государства в рамках дела инвестора Александра Галицкого, ну, наверное, какого-нибудь иноагента, запрещенного чего-нибудь, и фонд «Алмаз Капитал» тоже, наверное, иноагент и все остальное. В общем, все у них там поменялось. Но вот именно в сентябре тот генеральный директор, который до сих пор был, он отозвал все разрешения. Ну, видимо, это плановое было, но это парализовало работу юрлица.
0: Ну, надеемся, временно.
1: Надеемся, что денежки всем людям вернут те, кто через них продал свои автомобили. Вот. Минпромторг ищет партнеров для бывших иностранных автозаводов. На Восточном экономическом форуме, который тут недавно был, глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что новые технологичные партнеры найдены для всех 13 российских автозаводов, оставленных иностранными концернами. Контроль над площадками остается у российских бенефициаров, то есть кто-то рад. А технологии, права на конструкторскую документацию, созданные при перезапуске, должны остаться в российской юрисдикции. Вот тут, знаешь, что мне хочется во всей этой... Ну, мы знаем, что, да, заводы кому-то достались, как-то они работают, работают они не на полную мощность. Но вот это меня очень это как удивило. Они говорят, права на конструкторскую документацию, созданные при перезапуске, должны остаться в российской юрисдикции. Что это означает? У нас был завод в Калининграде.
0: BMW.
1: Который сделал BMW. Да. У нас был завод Toyota, который делал Toyota.
0: Toyota, да.
1: У нас был завод Renault-Nissan, который делал Nissan. Вот, у нас был завод Renault, который...
0: Ford был, да?
1: Да, у нас все... Где они все? Если конструкторская документация, можно их всех обратно.
0: Слушай, вот. А если без шуток, вот эта самая документация, это в принципе, ну, прямо можно сказать, патент получается, да, весь расписанный?
1: Да нет, конечно, на самом деле, сборочное производство работает не таким образом. Приходят уже готовые части, элементы, которые подсобраны зачастую на...
0: Тогда о чем речь, об этой документации?
1: О какой-то документации речь, я немножко шучу, конечно. Вот, что пишут дальше? В перезапуск этих производств инвесторы уже вложили около 120 миллиардов рублей. Да, те самые бенефициары вкладываются, им просто так это бесплатно не достается. По словам министра, к завершению специнвестконтрактов эта сумма должна вырасти втрое. То есть будет там 400-500 миллиардов рублей. Параллельно с 2022 года на разработку автокомпонентов направили свыше 125 миллиардов рублей. Я так понимаю, что это через фонд развития поддержки производства и примерно 700 критических важных позиций, почти половина уже выпускается внутри страны. Значит, вопрос не только в запуске самих заводов, но и в том, что какая доля машины будет собираться из локальных деталей. Это действительно большая проблема. Да, на сегодняшний день машины выпускаются, а локализации автокомпонентов недостаточная. Но вот пишут, что из 700 половину выпускают. Ну, будем разыскивать их на автомобилях, произведенных здесь, надеяться, что мы локализоваться будем больше и больше. Бурятии обещают построить производство электрогрузовиков. Не только в Китае, да, электроавтоном, но и у нас в Бурятии. Улан-Удэ на том же самом Восточном экономическом форуме объявлено о проекте завода электрических грузовиков стоимостью 12 миллиардов рублей. Не могу сказать, что это большая сумма для такого производства. Это заявка на выход в сегмент коммерческого электротранспорта. Вот. Главные вопросы проекта — это батареи, запас хода, инфраструктура, экономика. В общем-то, да, надо все это промерять, потому что не все грузовики проходят достаточное расстояние с такими батареями. Да и как мы вот в прошлую передачу обсуждали, например, компания Mali двигалась в сторону совмещения. Она сделала гибрид грузовой, делала дизель, совмещалась с электробатареей для того, чтобы облегчить конструкцию, потому что батарея для грузовика, можно представить себе, если для легкового автомобиля батарея весит 400 килограмма, сколько же она должна весить для грузового, чтобы он проехал хотя бы 500 килограмм, ну да, 500-700
0: килограмм. 500, что-то ты много.
1: Почему много? Ну, нормальный грузовик, если...
0: На батарейке?
1: Ну, да, какая... Ну, сравниваю с обычными грузовиками, которые на борт могут взять, у них бывают баки по 800, по 1000 литров. То тонну можно взять и вполне себе далеко ехать. Volkswagen, тот самый, который создал план будущего. План будущего 2030. Готовится сократить еще 50 тысяч рабочих мест. Наблюдательный совет компании Volkswagen Audi Group единогласно утвердил план будущего. Группа намерена сократить эти самые 50 тысяч рабочих мест, включая управленческие позиции. Какое смелое решение. То есть самих себя.
0: Директоров.
1: Самих себя. Они решают, как сокращать себя. Молодцы. Уважаю. Это фактически удваивает уже запущенную программу сокращения. Причины — это избыток производственных мощностей в Европе. Примерно 500 тысяч машин в год им уже не требуется. Также дешевая конкуренция со стороны китайских марок, которые в Европе с трудом выдерживают. Но это мы знаем, уже видим, не первый год. Американские пошлины, дорогостоящий переход к электромобилям. В первом полугодии 2026 года операционная прибыль концерна упала на 31%. То есть треть своей прибыли они потеряли. Стали зарабатывать только 3 миллиарда евро.
0: Удивительно, конечно.
1: Дешевка, что это за деньги? 3 миллиарда евро. Оптимизация затронет не только персонал. Volkswagen планирует к 35-му году сократить модельный ряд примерно наполовину, уменьшить сложность линейки на 75%. Вот не знаю, как это сделать. Что у них там, не знаю, там вместо двух фар одна останется, только правая будет. Не, на 75% это значит, из двух фар и задних фонарей остается только одна передняя фара, остальное три четверти не надо. Не знаю. Для заводов в Эдминде, Цвикау, Ганновере, Некер... Зульме пока не удалось обеспечить конкурентоспособную производственную программу. Выпуск автомобилей там предлагается постепенно сворачивать. Ну, хотя концерн обещает искать площадкам другое применение. Ну, что там можно? Вот раньше, после войны, когда запрещали производить автомобили, на таких мощностях могли выпускать печатные машинки, например.
0: Может, велосипеды, может, какие-нибудь квадроциклы. Бог его знает, что-нибудь.
1: Квадроциклы, да.
0: Я думаю, придумают, да.
1: Вряд ли, конечно. Электромобиль в Австралии впервые обогнали бензиновые машины. Вот мы недавно смотрели на том, что это Европа двинулась туда, да, больше 25%, 27% в Европе озвучивали, что уже проданы электроавтомобили, да. В августе в стране, сейчас про Австралию, продали более 27 тысяч электромобилей. Это практически 25%, 24,9%. Это больше, чем бензиновых автомобилей, которых реализовали 26 тысяч. Доля всех подключаемых к сети моделей с учетом гибридов достигла 36%. Вот, рекорд поддержали подорожавшее топливо. И там тоже. Австралия-то куда? Они вообще как с ногами ходят. Что у них не так с топливом? Федеральный стандарт выбросов они увеличивают, из-за которого автопроизводители расширяют линейку низко- и безэмиссионных моделей. Самая популярная новинка месяца стала Tesla модель Y. Более 6 тысяч с небольшим машин продано в Австралии. На рынке моторных масел фиксируют перебои и локальный дефицит. Это говорю не я.
0: Это в России.
1: Да, значит, говорю не я, это источник Коммерсант. Сразу говорю, что... Потому что мне КФАС, который нас ругает за это, мне не нравится, что нас ругает. Когда я там несколько месяцев назад предупреждал, что с этим будут трудности, вот теперь она настала. На рынке моторных масел появились не то чтобы дефициты, а вот провалы по некоторым вязкостям, допускам и редким спецификациям. Кстати, замечают отсутствие модных марок, таких как Shell, Castrol, BMW и... масла Volkswagen Audi Group. И кажется, что...
0: Пропали.
1: Да почему? А знаешь, кажется, что тут совместились две вещи. Ну да, понятно, что у нас проблемы с НПЗ. Вот. А вот нехватка вот этих самых импортных премиальных и оригинальных продуктов, она может быть связана с тем, что они были никакие не импортные, не премиальные, никакие не оригинальные. Да. У нас же стало запрещено продавать немаркированные масла. Вот, хотя мы в самом начале маркирования вот этой всей истории, мы встречали даже маркированный паленый кастрол. Такую глазками с вами видели. Кто-то взял, наклеил, выпустил туда кис, наклеил туда, и вот тебе кастрол. Но дальше происходить такое не может. И кажется, что тот самый вот этот борьба то есть с контрафактом за честный продукт, она выходит на нужный уровень. И те люди, которые вдруг не обнаружили этих масел, они столкнулись именно с тем, что нету тех самых паленых масел. Будем верить в хорошее, надеяться, что это и произошло.
0: Ну, это новость так себе, то есть, я так понимаю.
1: Отличная
0: это...
1: новость, паленых масел нам не надо, все.
0: Они паленые дороже они... стоят.
1: Они, ну, не паленые дороже стоят, мы с этим ничего поделать не можем. К сожалению, общая ситуация с нефтяным рынком по всему миру, и даже в Австралии, которая, конечно, ногами ходит, вот, даже там не все хорошо. Ну что, к технологиям, погнали.
0: Да, напомним, что у нас программа автомобильных новостей, и всякое тут разное есть у нас, и технологии тоже.
2: Технологии.
0: Хорошая новость, она в заголовке у нас, да.
1: Москвич и Шибау. Знаешь Шибау?
0: Москвич, не знаю.
1: Знаешь? Сейчас узнаем Шибау. Да. И вот они вместе, Москвич и Шибау, будут разрабатывать рулевое управление по проводам. Это, ну, так называется система SBV Steering by Wire. Ну, дословный перевод. Это та штука, когда ты крутишь руль, а на самом деле ты ничего ты не крутишь.
0: Как... только потенциометр крутишь.
1: Да. Как Джон Сноу, ничего ты не крутишь. Знаешь эту цитату?
0: Нет, я не знаю.
1: Из «Игры престолов». Ну что, ты должен знать. Да, ничего ты не знаешь, Джон Сноу, он говорит. Вот ничего ты не крутишь, Джон Сноу. Вот. На Восточном экономическом форуме, смотри, какой он, богатый на новости, гендиректор «Москвича» Елена Фролова сообщила, что компания «Москвич», собственно, и китайские производители рулевых систем Джей Джан, попытаюсь прочитать, Шибао, готовят соглашение о совместной разработке Steering by Wire рулевого управления по проводам, без непосредственной связи с рулевой рейкой. В такой системе нет механического вала между рулем и колесами, датчики фиксируют движение руля, смотрят провора, насколько он повернут. Электронный блок его обрабатывает, электропривод поворачивает те самые колеса уже электроприводом рейки. Там стоит моторчик. Вот. И эта компания Шибао уже выпускает собственную систему. Вот. Она выпускает ее для разных автомобилей. Нам напоминает, что такая система включена, имеется на Тесле, на пикапе Cybertruck. Находится она на Лексусе, в том числе электрическом RZ, где система называется One Motion Grip.
0: Честно говоря, страшненько. Вот. Читаешь про это, как-то вот...
1: Да, как-то вот руль крутишь, а на самом деле не крутишь, как во сне, представляешь себе, да? Вот, и вообще, для чего это делается, в том числе потенциально для автомобилей четвертого уровня автономности, когда они сами, чтобы им самим руль-то не крутить, чтобы двигалась только рейка, вот эта штука уже это такой задел на будущее, когда «Москвич» однажды тоже станет самоуправляемым. Круто же?
0: Круто, да.
1: Скоро станет.
0: Технология.
1: Как электромобиль сохраняет емкость батареи? Больной вопрос для всех владельцев полноценных электричек. Австрийская компания Avilu, наверное, вот так считается, опубликовала результаты более чем 500 тысяч или 500 тысяч проверок батарей поддержанных электроавтомобилей. Вот. И она поделилась со всем миром буквально этими исследованиями. Кто погуглит, может его сам посмотреть. Ну, мы же здесь зачитаем следующее. После 150 тысяч километров, пробега 150 тысяч километров, лучший средний остаток емкости показали Mercedes EQA. 94% запаса батареи.
0: EQA, Hyundai.
1: Нет. Лучший средний остаток емкости показали Mercedes. Вот мы видим.
0: Да, Mercedes я вижу, да.
1: Да.
0: А на втором месте Hyundai.
1: На втором месте Hyundai Лон IQ 5. Это 93, ну, почти тоже 94%. BMW i4. Ну, что мы дальше видим? Hyundai Kona, Volvo XC40. Вот так по убывающей. Значит, условно говоря, весь этот список двигается от 94% остаточной емкости батареи на 150 тысячах Mercedes того самого до вот Nissan Leaf 86%.
0: Мне кажется, это вообще не стоит ничего, эта новость, потому что самый нижний, самый вот такой лузер, он 91,3%. Это какая разница, 94 или 91?
1: 91 ты смотришь в колонке на 50 тысяч километрах. Вот у них два измерения, 50 тысяч километров и 150. 150 это...
0: Ну, 150, я смотрю, 94 Mercedes сверху, а в самом низу 91,3 это у Audi.
1: 86,7. Смотри табличку.
0: Значит, ну, у нас разные таблички.
1: Ну, наверное. Александр, ну что ты? Смотри, что надо. Но мы видим, что первая двадцатка сохраняет до 86%. Ну, в целом, для 150 тысяч километров не
0: это
1: так плохо.
0: Это очень круто,
1: почему
0: да.
1: это критично? Потому что, ну, это ключевая часть стоимости этого автомобиля. Учитывая, что у тебя нету проблем с двигателем внутреннего сгорания. Там нет никаких клапанов, выхлопной системы, турбины. Ничего за эти 150 тысяч не может износиться. Электромотор жив-здоров. Вот. У тебя нет расходов на топливо, у тебя нет этих экологических норм, нету катализаторов, ничего, свечи тебе менять не надо, ничего не надо, но вот именно батарея, она может потребовать замены, и 84-86%, да, которые остаются у большинства автомобилей, в целом это вообще не
0: да
1: так плохо.
0: Да, даже это почетная цифра вполне.
1: 150
0: да.
1: тысяч пробега, так да. что не так плохо.
0: Так что новость никакая, все нормально.
1: Новость какая, почему? Она радует нас и вселяет уверенность да, во всех владельцев сегодняшних и будущих владельцев электромобилей. Вот, MAN готовит электрический тягач. Вот, кстати, мы подошли с тобой к расстоянию пробега на электрических тягачах ETGX с запасом хода до 720 километров. Александр, ты говоришь, что это немного 500. Вот, 720.
0: Да, да.
1: Да, MAN, MAN Truck & Bus готовит на выставке EAA Transportation обновленный электрический тягач для магистральных перевозок. Базовый тягач 4х2 с 6 батарейными блоками емкостью 552 кВт-час и теперь должен проезжать до 660 км. А будущая версия с 7-й батареей, которую добавят, суммарной емкостью 644 кВт-часа до 720 км без промежуточной зарядки. Линейка силовых установок расширена с 333 до 598 лошадиных сил, что даже для грузовика очень мощно. Это хорошая мощность.
0: Я представляю, такой заглохший грузовик, и мимо ты проезжаешь на «Жигулях», а тебе говорят, парень, дай прикурить.
1: И что, из толкача его запускаешь?
0: Да, 644
1: ну, напомню,
0: киловатта.
1: Да, напомню, что толкать грузовик электрически бессмысленно, он не заведется, если разрядился. А вот еще интересно, если в него кинуть в розетку шнур на 2-5 киловатта...
0: И купчина обесточится, да?
1: Да, нет, если на 5-2, то сколько он будет заряжаться? Он должен, наверное, недели 3 постоять на зарядке и потом снова куда-то поездить. В общем, конечно, да. Что-то надо делать с этими зарядками. Если у нас есть видяшки, мы можем перейти к ним. Вот у нас вообще вот это... у нас какое-то время было, знаешь, пересечение самолетов с автомобилями, а сейчас у нас роботы начинают мощно пересекаться с автомобилями. Вот Александр у нас не верит ничему. Давай мы перейдем все-таки на вот это... Ну, давай перейдем к этой новости. Хорошо. Робот в данном случае рулит самолетом. Значит, вообще человеческие интерфейсы, вот кто смотрит нас вот по видео, Александр, видишь, смотришь, да? Вот. Человеческие интерфейсы не предназначены для роботов, да? То есть рули, педали, все, что у нас происходит, они предназначены для гуманоидов, для людей. И поэтому для того, чтобы этим управлять, нужны специфические роботы. И тут мы видим, что роборука, достаточно традиционная, с огромным количеством степеней движения, она уже в состоянии управлять самолетом, поднять его и посадить. Можете себе представить такую штуку, Александр?
0: Я вот смотрю,
1: вот он, да, управляет штурвалом, джойстиком, он переключает руды, те самые рычаги управления двигателем, регулирует триминг, в общем, все делает, что нужно. Видишь, он прям в кабину залез, и этой рукой шурует впрямую. То есть автопилот, который управляет этим не электронно, а просто физически, вот сделали такую штукенцию. Вот, осталось дело за этим. За автомобилем, так же руку поставят к тебе.
0: Осталось дело за малым.
1: Да, если такую штуку тебе поставят на пассажирское сиденье, он будет рулить твоим автомобилем. А тебе скажут, иди почитай вон газету на заднее сиденье. А вот про мотика у нас есть? Робот на мотике у нас
0: есть,
1: тоже есть.
0: Хорошенький.
1: Есть. Хорошенький робот на мотике. У нас гуманоидного робота тоже посадили на мотоцикл. Это буквально самые первые попытки Yamaha Motobot. Видишь, Yamaha, видимо, это экспериментирует. Усадили на мотоцикл, сбоку повесили боковые поддержки. Это первые шаги вот этого гуманоидного чувака, который, в общем-то, с руками и ногами. И он начинает потихоньку испытывать настоящий обычный мотоцикл, никаким образом не подготовленный, для того, чтобы проехать на какое-то расстояние. И вот инженеры радуются тому, что он уже сколько-то там проехал, у них все получается. Вот, давай вернемся в Россию, да, потому что Yamaha это не у нас, вот этот робосамолет тоже где-то не у нас. Вернемся в Россию, у нас в Санкт-Петербурге. Губернатор Санкт-Петербурга Беглов встретил беспилотное движение высокоавтоматизированного подвижного состава в метро. Вот, с автороботом на шестой линии. И он поздравил разработчиков с тестовым запуском системы искусственного интеллекта беспилотного, да, в управлении этим самым составом. Испытания прошли у нас на петербургском метрополитене. Задачи стояли, это энергоэффективность, чтобы он не расходовал лишних киловатт тех самых. Да, он электрический же у нас метрополитен. И чтобы был какой-то комфорт при движении, потому что можно зайти не с той скоростью в поворот, можно резко тормозить и останавливаться. В общем, такие задачи ставили перед собой разработчики. В состав входят инженеры, в состав входят испытатели. Вот, и вот эта штука у нас уже поехала в Санкт-Петербурге. Тестовая штука. В общем, ожидаем, когда у нас все составы станут электрическими. Кстати, у нас в разных аэропортах, например, в Шереметьево и в мировых аэропортах я встречал такие роботы, да, роботы, которые обслуживают железную дорогу, небольшую совершенно между терминалами, когда большой прогон, там никаких людей нет, ты садишься в такую тележку, знаешь, как горизонтальные лифты, едешь далеко-далеко в другой терминал. Вот. И, ну, конечно, эксплуатация этого в метрополитене — это совершенно другой уровень задачи, да, там много путей, они пересекаются, они останавливаются, они получают людей, в общем, крутая история, так что робот уже управляет и метро.
0: У нас еще был ролик, робот на картинге едет, я не знаю, откуда он взялся.
1: Он сейчас будет в самом конце.
0: А, будет у нас, да, хорошо.
1: Да. Curiosity, марсоход, забрался на целый километр на Марсе, да. И на самом деле кажется, что это не такая, ну, ничего такого особенного, но на самом деле на пути марсохода встречали разные проблемы, у него рвалась шина, да.
0: А вот эта фотография, он застревал. Кто сделал вот тут следы марсохода?
1: Значит, марсоход делает огромное количество снимков. Вот 323 снимка, вот это один из них. С камеры MastCam.
0: А, то есть он фотографирует и назад, как это бы, да, и видит свой след.
1: Он получается. Видит все, он фотографирует во все стороны. Вот, и у марсохода на самом деле множество проблем по этой пути. Он объезжал, заезжал, он скользил, ему было не так просто. Ну, на самом деле, и всем этим управляет отчасти искусственный интеллект, отчасти люди с Земли. Это не так просто сделать. Марс находится, на самом деле, от нас достаточно далеко. Вот. И тем не менее ему удается забраться так высоко. Ну вот перейдем к вопросу. Вот я не верю. Значит, вот Александр у нас никогда не верит, что роботы развиваются до какого-то уровня. А тем не менее, гуманоид Unity 3G1 управляет картом, педалями и рулем. То есть совершенно неподготовленный карт, никак он не сделан специально для робота. И просто взяли гуманоида, посадили, и он уже умеет управлять этим картом, включая контролируемый дрифт. Система, которая это делает, называется Direct Perception Control, напрямую переводит визуальные данные, состояние тела, историю действия, обратную связь команды с суставами и кистями. Обучающая выборка. 15 тысяч часов он прорулил для того, чтобы научиться чему-то.
0: 6 тысяч... еще, смотри, девушка-робот была с флагами, так сказать. Знаешь, вот,
1: да, как бы... робот-девушка. Да. 6700 часов данных от людей, то есть они сканировали людей, как они делали. 4000 с манипуляторами. В общем, огромное количество материалов было сделано для того, чтобы на обычном картинге роботы уже начали гонять.
0: Ну, это биг дата, да, так называемая, была снята.
1: Ну, в общем, можно сказать, что биг дата, да.
0: Ну, слава богу, все-таки мы пока еще можем сами. То есть не надо нам сидеть. Знаешь, такие толстые люди сидят.
1: Давно ты сидел, кстати, за рулем картинга, Александр?
0: Гамбургеры
1: едят. Александр, поехали на картинг. Пойдем, прогоним. Дай какую-нибудь передачу прямо вот с картинга.
0: Мне не надо, у меня и так картинговый автомобиль. Как картинг.
1: Ну что, у нас было все. Мы даже вот робота-гуманоида за картинг сегодня посадили. В общем...
0: В общем, весело. Будем тогда и закругляться потихонечку, да, несмотря на поздний час, мы на работе для наших слушателей любимых. И были новости, как сегодня, как и грустноватые, но в целом, мне кажется...
1: Так и веселоватые.
0: И веселоватые в том
1: словарик,
0: числе,
1: пожалуйста.
0: Да. Удачи вам всем, любите автомобили. Илья Плисов.
1: И Александр Цыпин.
0: Всем счастливо. До свидания.
1: Счастливо.
3: Вы слушаете Моторадио. Вы слушаете Моторадио.
4: Мото-Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Вы
5: 800 километров проехать на Тулице — это все-таки большее испытание, чем ехать.
4: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
6: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
7: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
8: Добрались все-таки до Смоленска.
9: Мотогруппировка «Скототуризм».
10: Да и я, Шанин.
11: Антон Тульский у микрофона.
12: Дмитрий Васильев.
13: Поближе Лев из Болгарии.
14: С вами Олег Капхайлов.
2: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
15: Прямо даже это и
16: дорога через... Да, прямо несуйся сбоку, если как-то
15: если
16: посмотри.
15: Там аккуратно пройти, посмотришь, там вот, там дорога...
16: А дальше, дальше мне
17: кажется... Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
18: Девять часов вечера в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Опять-таки, многие допускают, когда самостоятельно хранят мотоциклы, они накрывают их плотными чехлами, предназначенными для улицы. Это делать категорически нельзя, потому что все тот же конденсат, все это вырабатывается, детали ржавеют, пластик тоже немножко портится. Ну, все, то есть это для всего очень плохо. Поэтому подходить к хранению надо грамотно.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
2: Подробности в интернете.

0: Trust Financier Associates.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья! Мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
2: Блюз на Моторадио.

Добрый день, вы слушаете Моторадио, у микрофона Александра Ромашова, в эфире программа «Country Time», время «Country». И герой сегодняшнего выпуска – техасский трубадур Эрнест Дейл Табб, или просто Эрнест Табб. Американский кантри-певец, композитор, который считается одним из пионеров музыки кантри. И продолжим мы знакомство с ним, с хита всех времен кантри-музыки «Walking the Floor Over You» в исполнении Эрнеста Табба и его техасских трубадуров, как назывался его музыкальный коллектив.

Итак, герой сегодняшнего выпуска Эрнест Таабе. Это был его главный хит, который вышел в 1941 году, поднялся на вершины чартов и сделал его суперзвездой музыки кантри. Но началось все гораздо раньше. Эрнест Таабе родился в 1914 году на хлопковой ферме недалеко от городка Крисп в Техасе. И провел свою юность, работая на фермах по всему штату, был большим поклонником Джимми Роджерса и проводил все свободное время с гитарой, разучивая его песни. Когда ему исполнилось 19, он начал работать певцом на одной из радиостанций. Оплата была очень маленькой, поэтому он подрабатывал рытьем канав. Позже он устроился клирком в аптеку. В 1939 году Эрнст перебрался в Сан-Анджело, Техас, и тут его взяли работать ведущим 15-минутного радиошоу. Но это тоже не приносило ему никаких особых доходов, и чтобы хоть как-то прокормиться, он начал работать водителем в компании по доставке пива. В 1936 году Эрнест встретился с вдовой своего кумира Джимми Роджерса, который умер в 1933 году. Он попросил у вдовы фотографию с автографом. Ну и между ними завязалась дружба, и это помогло заключить Таабе свой первый контракт с компанией RCA. Первые записи были неудачными, никто на него не обращал внимания. В 1939 году он вообще заболел и перенес операцию на горле. Это отразилось позже на манере исполнения. И он вообще хотел даже уйти из песни, но решил заняться написанием песен, а не исполнением их. Однако в 1940 году ему удалось подписать контракт с компанией Decca, и он постепенно снова начинает выходить на сцену. Ну а вот уже через год, как я уже говорила, выходит его главный хит, благодаря которому он поднимается на вершины чартов. Ну а сейчас мы услышим, как Эрнест Таабе исполняет классику музыки кантри, можно сказать, кантри-стандарт, песню Хэнка Уильямса «Cold, Cold Heart».

Эрнест Тап, герой сегодняшнего выпуска программы «Country Time», время «Country» на Моторадио. В феврале 43-го года Тап впервые принял участие в популярном кантри-шоу «Гранд Оле Опри», и в том же году он основал свою группу «Техасские трубадуры». Был он участником «Гранд Оле Опри» на протяжении 4 десятилетий и был первым, кто открыл шоу «Гранд Оле Опри», которая переехала в Карнеги-Холл в Нью-Йорке. Это было в 1947 году. Надо заметить, что Эрнест Тап и сам был прекрасным музыкантом и окружал себя всегда самыми лучшими музыкантами Нэшвилла. Например, его продюсером был Оуэн Брэдли. Он также работал и пианистом в группе Эрнеста Таба в 50-е годы. Ну и сам он помогал другим музыкантам пробиваться на верхушки хит-парадов. Например, среди таких его протеже была женская вокальная группа Andrews Sisters. Итак, Эрнест Тап в программе «Country Time».

Вы наверняка, ну вернее точно знаете хорошую старую рождественскую песню под названием «Blue Christmas». Больше всего она ассоциируется, конечно, с исполнением Элвиса Пресли. Именно в его версии эта песня в 1957 году стала суперхитом, но все-таки первым, кто сделал ее хитом, это было почти за 10 лет до исполнения Элвиса Пресли, был именно наш сегодняшний герой по имени Эрнест Тапп. Это было в 1949 году. Песня была создана в 1948 году. Ее авторы Билл Хейс и Джей Джонсон. Самая первая версия до Депла не принесла ей особой популярности, а вот Эрнест Тапп сделал ее настоящим хитом еще задолго до Элвиса Пресли. «Blue Christmas».

Эрнест Тап в программе «Country Time». Он не обладал особым каким-то тембром голоса, особой силой голоса, но всегда пел довольно ровно и сам, надо сказать, довольно критически относился к своему пению и говорил, что 95% мужчин в барах, если услышат его песни в музыкальном автомате, то скажут своим подружкам: «О, я могу петь лучше, чем он», и они будут правы, говорил Эрнест Тап. А сейчас мы услышим знаменитый хит Эрнеста «Вальс Across Texas», который был очень популярен в танцевальных залах по всему Техасу, особенно на уроках вальса. Эрнест Тап.

надо сказать, что не все так гладко было у звезды музыки кантри Эрнеста Табба. Например, в 1957 году случился такой с ним скандал в вестибюле здания национальной жизни в Нэшвилле. Он вошел пьяным с пистолетом и выстрелил из него музыкального продюсера Джимми Денни. Однако, как оказалось, стрелял он не в того человека и вообще ни в кого не попал, но тем не менее все равно был арестован и обвинен в пьянстве в общественном месте. Эрнест Табб в программе «Country Time».

0: night I took her out just across the line.
1: She stumped her toe and fell in a bale of turpentine.
0: Hey, Ernest.
1: Yeah, Red.
0: Whatever in the world ever happened to that old man's daughter?
1: Well, the last time I saw her, Red, she was heading for the Tennessee border.
2: Как я уже говорила, Эрнест Тапп всегда окружал себя самыми лучшими музыкантами, и в 60-е годы он прославился тем, что собрал в свою группу техасских ковбоев, пожалуй, лучших музыкантов кантри того времени. Это был техничный, быстрый гитарист Леон Ротс, Бадди Эммонс, еще один виртуоз гитары, который позже создал компанию по производству гитары, и эта компания носила его имя. Также Бадди Чарльтон, один из самых опытных гитаристов. И вот они сформировали такое ядро техасских трубадуров, которым было суждено стать непревзойденными. Начиная с 1965 года Эрнест Тапп вел получасовую телевизионную программу «Шоу Эрнеста Тапа», которая выходила в эфир на протяжении 3 лет. В 1965 году он также вошел в зал славы музыки кантри, а в 1970 году был включен в зал славы авторов песен Нэшвилла. Эрнест Тапп в программе «Кантри Тайм».

0: Country Time
1: на Моторадио. There's a yellow rose.

Эрнеста Таббо всегда любили поклонники, были преданы ему десятилетиями на протяжении всей его карьеры и даже долгое время после того, как его хиты ушли из чартов популярности. Он был постоянным участником Гранд Оли Опри. В 80-м году он снялся в роли самого себя в автобиографическом фильме «Лоретта Линн. Дочь шахтера». В ролях там были Рой Аков и Минни Перл. Голос Эрнеста Таббо оставался неизменным до конца жизни, даже тогда, когда он заболел эмфиземой легких. Несмотря на это, он продолжал выступать, давал более 200 концертов в год, и в его автобусе гастрольном всегда был кислородный баллон. После каждого выступления он пожимал руки своим поклонникам, раздавал автографы всем желающим. Проблемы со здоровьем окончательно остановили его гастрольную деятельность в 1982 году. И в 1984 году в Нэшвилле, в Теннесси, Эрнест Табб скончался от эмфиземы легких. Там же был и похоронен. Надо сказать, что современным музыкальным фанатам кантри Эрнест Табб хорошо знаком в первую очередь музыкальным магазином Эрнеста Табба в Нэшвилле. Еще один такой же находится и в другом городке Теннесси. Оба эти места на протяжении десятилетий являются местом встреч со звездами музыки кантри. Итак, герой сегодняшней программы Эрнест Табб.

Итак, еще одна звезда американской кантри-музыки, Эрнест Тапп, надеюсь, стала вам чуточку ближе. И вы узнали для себя, может быть, новое имя, и надеюсь, что эта музыка вам симпатична, так же, как и мне. Это была программа «Country Time». Еще раз имя сегодняшнего героя – Эрнест Тапп, техасский трубадур. Я прощаюсь с вами, до встречи в эфире. Напомню также, что все предыдущие выпуски программы «Country Time» ищите в подкастах, так же, как и выпуски программ «Полчаса ретро» и всех других выпусков, выходящих в эфире Моторадио. Всего доброго, до встречи в эфире.

0: Country Time
1: на Моторадио. Вы слушаете Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

My whole world's gonna be alright.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.